0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: прав, то findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
2: Кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Слушай и ты на радио Витебск.
1: I am paid to exist.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 590 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет Белта. Оценивая итоги переговоров президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, он отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет. Очень довольная теми переговорами, которые состоялись. Подписанная дорожная карта меморандума уже в ближайшее время должны дать практический результат, сказал Виктор Каранкевич. Вопросы логистики также решаются. Мы уже имеем определенные результаты, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные в рамках бизнес-форума документы тому свидетельство.
1: В мире.
2: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об отсутствии разногласий между Израилем и США по ключевым политическим вопросам, в том числе в отношении Ирана. Как сообщает ТАСС, по словам Нетаньяху, Вашингтон не раз называл Израиль образцовым союзником. В отличие от многих так называемых союзников, мы действительно сражаемся бок о бок с вами. Центральным вопросом, как отметил Нетаньяху, остается совпадение целей двух стран в отношении Ирана. И здесь позиции совпадают. Израиль и США стремятся к тому, чтобы Иран отказался от программы создания ядерного оружия, вывез обогащенный материал и демонтировал объекты по обогащению урана. Есть и другие общие задачи, добавил премьер-министр. Хакеры взломали электронную почту порядка 80 тысяч сотрудников британского правительства и Министерства иностранных дел и выставили на продажу данные об их аккаунтах и паролях. Об этом сообщила газета Daily Telegraph, передает ТАСС. По информации издания, в результате взлома были раскрыты учетные данные работающих за рубежом сотрудников Foreign Office, в том числе в посольствах в Таиланде и на Маврикии. Кроме того, злоумышленники получили доступ к аккаунтам работников муниципальных советов в английском графстве Дербишир и лондонском районе Уолтем Форест. Как указала газета, эти данные продаются в Даркнете за 60 тысяч долларов. В музее ювелирного дела и производства стекла «Лалик» на востоке Франции были украдены драгоценности на сумму 4 миллиона евро, пишет газета «Ле Паризьен». Воры или воры проникли в музей ранним утром и сразу направились в ювелирный зал. Они разбили 6 витрин и похитили порядка 20 изделий из хрусталя. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать злоумышленников не удалось. Полиция была вызвана уборщицей только после того, как охранная компания подтвердила факт взлома. Музей находился под усилием на охраны после серии резонансных краж во Франции, включая ограбление Лувра в октябре 2025 года. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Ой, доброе, бодрое утро всем тем, кто присоединяется к нам прямо здесь и сейчас. Ну что, выходные закончились. Они были замечательные и прекрасные, но теперь пора возвращаться в рабочую колею, в рабочую стезю, называйте как хотите. Ну и, конечно же, мы рядом, мы вам с этим обязательно поможем.
1: Ну, по крайней мере, постараемся, так это точно, друзья. Поэтому оставайтесь на любимой волне для того, чтобы, ну, как минимум, слушать хорошую музыку, конечно, участвовать в наших розыгрышах и активностях, да и просто хорошо проводить время.
0: Да, с этим обязательно вам подсобим. Этим ранним утром, каждый день с 7 до 11 раз будет шоу на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельское.

0: Хозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Скоп.
1: Знаете, вот астрологи сегодня нам говорят о том, что продолжается какой-то такой знаменитый, оказывается, период ворот Золушки. Вот такое вот тоже, оказывается, имеется. И это значит, что удачливое время настало. Да, не забывать надо про то, что продолжается ретроградный Меркурий. Соответственно, ничего там из техники и автомобильных каких-то вот таких нюансов мы не покупаем. Ну, а в остальном, милости просим, любые предложения принимаются на ура. Действуем вперед, идем куда-то, движемся, но все-таки немножечко вот с такой опасочкой.
2: Я знаю, почему можно не покупать автомобили, потому что вот это там про ворота Золушки сказано, а в 12 карета превращается в тыкву. Поэтому и ваше время ограничено на вот эти вот покупки и начинания. Помнится такая сказка. Это же про Золушку, да?
1: Про Золушку.
2: Вот, значит, все в правильном направлении. Ну, давайте посмотрим персонально по 12 знакам, что здесь у кого, какие ворота кому открывают. Итак, основная часть этого дня может уйти у овнов на размышления, тайные переживания, попытки выговориться или поиски информации. К вечеру у многих овнов, особенно мартовских, появится вдохновение и желание действовать. При этом не исключена доля идеализма.
1: Что касается тельцов, то разговоры у этого знака зодиака сегодня способны подвести к какой-то неожиданной, креативной и новой масштабной идее. Может появиться заманчивый план отдыха, творчество, развлечений, может быть даже развитие романа или расширение домашнего пространства.
2: До наступления вечера внимание близнецов могут удерживать знакомые. Или знакомые насущные темы и связанные с ними контакты. Некоторые вопросы придется обсудить повторно с захватом деталей прошлого.
1: А раком наоборот, вечера ждать абсолютно не стоит. Если в ваши планы, друзья, входит какой-то предметный разговор, поиск информации или работа с текстом. А также, если вам требуется время для самооценки и размышлений о важных для себя вещах. В конце дня, возможно, какая-то неожиданная прибыль, ну или же все-таки продолжение ее ожидания. Но, возможно, также поднимется и планка ваших запросов.
2: Сегодня удача улыбнется львам вечером. Именно в это время их посетит вдохновение, у них появится друг или новый поворот событий, добавит интересующим их сюжетам динамики.
1: Разговоры сегодня планируют абсолютно все знаки зодиака, судя по всему, потому что девы, вас они тоже ожидают. Единственный нюанс – до вечера затягивать не стоит, особенно если хочется поговорить о прошлом. Делайте, чем раньше, тем лучше. В деловых же переговорах или семейных совещаниях рано ставить точку, поэтому готовьтесь продолжать дискуссии.
2: Основная часть этого дня вынуждает весов удерживать внимание на тех или иных целевых контактах, с которыми у них иногда связаны важные воспоминания и эмоции. Возможно, придется погрузиться в детали прошлого.
1: А скорпионам сегодня звезды дают время отдохнуть, стабилизировать настроение, связаться с близкими по духу людьми или же подумать на важные для себя темы. Но в конце дня эта ситуация может измениться, поэтому скорпионам, которые заинтересованы в достижении новых высот, не стоит пропускать вечерние мероприятия, на которые вас, возможно, уже пригласили.
2: Ситуации этого дня могут удерживать стрельцов в нише семейных дел, нерешенных жилищных задач или переживаний прошлого. Не исключено, что это вызовет у них ощущение уязвимости и зависимости от злого рока. Но вечером для них блеснет луч надежды и удачи. То или иное обстоятельство напомнит открывшиеся новые горизонты.
1: А вот что касается козерогов, то сегодня, друзья, вам все будут напоминать о необходимости быть понимающими собеседниками, а также о полезном умении читать между строк полученные сообщения. Какое-то продолжение целевого разговора и ответ на вопрос значимого лица не стоит откладывать на вечер. Делайте все сразу.
2: Пока не настал вечер, звезды советуют водолеям заниматься преимущественно рутинными вопросами, в том числе требующими повторных обсуждений и возврата к темам прошлого или к старым связям. Стоит выслушать мнение родственника, помощника или, в конце концов, врача.
1: Ну а что касается рыб, то здесь все тоже достаточно интересно. Во-первых, сегодня у вас будет дикое желание потакать своим настроением и привычкам, размышлять над какими-то важными для себя вопросами, даже если это будет мешать работе. Вот здесь чуть-чуть нужно повременить и все-таки делать это как-то сконцентрированно не в одну сторону. Что касается вечера, то в конце дня обстоятельства напомнят вам о каких-то новых реалиях, которые требуют буквально иного уровня ресурсов и тщательной подготовки для осуществления задуманных планов.
2: В общем-то, типичный понедельничный гороскоп.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: терпением на наш классный день рождения. О, даже стихами заговорил. Между прочим, 16 июля, 20.00, Пушкинская площадь. Приходите, это будет что-то невероятное.
1: Всего 10 дней остается у вас на подготовку, и уже совсем скоро будем проводить время вместе. Вас ждут крутые выступления, живые артисты на сцене, конечно, веселое мероприятие. Ну а самые активные, естественно, без призов не останутся.
0: Ну а также все это дело заправим еще и автопати-радио-шоу после вот такого праздничного концерта. Поэтому приходите, самые везучие, счастливые еще получат и классные подарки, призы. Друзья, ждем. Берите всех и каждого.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. На Кургане «Дружба» состоялась 67-я встреча в честь фронтовиков, подпольщиков и партизан Беларуси и России. Пенсионер из Уроша чуть не лишился крупной суммы. В Докшинском районе добыт второй медведь сезона. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Белоруссии.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: и соскучились мы по вам, и по вашим автоприветам, и по автомобильным номерам, по цифрам, цифрам. Цифры — это вообще хорошо, знаете, это всегда полезно, можно и размять и свою голову, и, конечно же, еще и по вашим приветам, потому что и речевой аппарат нам с утра пораньше тоже можно размять посредством ваших смс-чек. Вот поэтому, друзья, все вместе, все в кипу эту собираем и выпаливаем нам в мессенджеры.
1: Вайбер, Телеграм, 7071-071. Мы, конечно, тоже понимаем, что в понедельник загрузка идет тяжеловато, а цифры трудновато запоминать, поэтому если вам удобнее фотографировать, милости просим. А, собственно, что нам нужно? Нужны номера машин, которые

0: все и пишите, от кого прилетает привет.
1: Да, где бы вы ни были, кто бы рядом с вами не ехал, обратите внимание на номерочки. Если никого рядом с вами нет, допишите просто свой номер, да и передавайте привет всем тем, кто слышит нас прямо сейчас. Вот в каких бы местах ни были. Ну и знаешь, сегодня хотелось бы поискать какую-то определенную цифру.
0: Какую? Идею?
1: Три.
0: Есть?
1: Я говорю, давай поищем троечку. Вот, обратите внимание пристально на номера с цифрой 3 автомобильные. Присылайте их с большей, как это сказать,
0: частотой,
1: да. Потому что 3 на счастье. Вот.
0: Чтобы я понимаю, это такая, знаешь, информация в космос на всю рабочую неделю.
1: Именно, друзья. Поэтому, если где-то увидите троечку на номерах, абсолютно точно присылайте нам несколько добрых слов. Скажите номеру с этим номерным знаком, этому человеку, который за рулем находится. Все, друзья, несколько музыкальных минут на все про все. Поехали, погнали. Привет.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Мои друзья, прилетают ваши смс-очки здесь с циферками проезжающих и мимо автомобилей. И вот с троечками, которые мы вам загадывали. Но больше не меньше, поэтому, друзья, преувеличиваем, передаем несколько теплых слов с утра пораньше. Ну и, конечно, ловим цифру 3. Погнали.
1: Привет, любимки. Это не лето. Слушай мои песни на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
6: Мне понравилось, Игорь с нами на связь выходит, говорит: «Доброе утро, радио Витебск, послушайте, ну вот есть впереди меня 3223 номер, вот такой вот».
7: Ну, что мне сегодня...
6: Спрашивают, что мне сегодня будет, счастье? Да не только счастье, радость вам сегодня будет, Игоряш, все
7: вот
6: у вас
7: смотрите,
6: получится.
7: Как минимум две тройки в номере, значит, двойное счастье, там же еще и двойки были, да, вот все удваиваем,
6: двойным
7: утраиваем.
6: Двойным вот будет, Игорь!
7: Так, я не знаю, сейчас радостная эта новость была или нет, и тем не менее, все возможно. Есть еще и Вадим. Он говорит: «Доброго утра понедельника. Привет, Елене Андреевне Хюндай, Савин Ахове. Нам с тобой, всему коллективу, всем хорошего дня и отличной трудовой недели. А также 3033. Большое спасибо, что выпустил на автовокзал Рено Меган». Собственно, на фото есть у нас, видимо, подтверждение. Хотя, нет, есть тут и другие автомобили. Есть Nissan с номерами 9815. Вам отдельный привет улетает.
6: О, видите, как круто. Троечки все-таки творят магию и добро сегодня с утра. Лена в ответку бросает свой привет от черного Hyundai 1090. Отдельный привет мужу, а также друзьям Андрею. А также друзьям Александру, МАЗ-1372, Вадиму. И нам с тобой тоже, говорит, с началом трудовой недели. Спасибо, Лена.
7: Спасибо. Не знаю, это поздравление или сочувствие, но все равно спасибо.
6: Принимай,
7: понедельник, да,
6: хочешь.
7: Он такой. Но у нас есть как минимум победитель в рубрике «По троечкам», потому так. Что Саша нам присылает автомобиль с номерами 3333. Вот такое тоже может быть. Вам улетает отдельный привет от Саши.
6: Отлично, замечательно. Александр присоединяется. Артему Семенову привет. Елене Андрееву привет. Нам с тобой привет. А также автомобилям привет. Первый — это Subaru 4387. А вторая маршруточка 57-я 2989. Вот.
7: Хорошо, отлично. Принято, передали. Есть еще и Лесь на связи. Она желает всем хорошего настроения. Говорит, пусть солнце светит у каждого ярче, чем на улице. Собственно, что касается автомобилей, то здесь у нас пойман, если я не ошибаюсь, возможно, это Volkswagen, возможно, и нет, но номера автомобиля 6727.
6: Отлично, друзья, спасибо за ваши автоприветы. Мы погнали дальше, да и знаете что, наверное, сразу в следующий час там и встретимся с вами. Кстати, что мне хотелось бы сказать, в завершение у нас еще небольшая, но важная информация касаемо движения и автодорог.
7: А то да, про автомобили поговорили, а важную информацию не рассказали. Друзья, 7 июля в период времени с 10 до 15 движение автотранспорта через переезд по улице Советская агрогородка Бычиха будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути. Поэтому планируйте свой маршрут заранее.
8: С утра пораньше разбудить шоу.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Курган Дружбы в 67-й раз собрал наследников поколения победителей. Это место не просто холм на карте. Его насыпали в 1959 году ветераны-партизаны, прошедшие эти леса. Землю для кургана собирали по крупицам. С могил павших товарищей, с полей опушек, где шли бои. В основании легли капсулы с землей и обращение к потомкам. Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов подчеркнул, что особую роль в сохранении исторической памяти играет молодежь. По его словам, именно молодому поколению предстоит продолжить добрую традицию встречи на кургане дружбы и укреплять дружеские связи между народами Беларуси и России. Также традиционно возле кургана дружбы на 3 дня размещается ежегодный белорусско-российский молодежный лагерь «Курган». В этот раз он собрал более 600 участников из Витебской, Псковской, Ленинградской областей и Мордовии. Пенсионер из Урши чуть не лишился крупной суммы. 80-летний местный житель обратился в Оршанское РУВД. Правоохранитель мужчина рассказал, что ему позвонили незнакомые, представившись сотрудниками милиции. Убедили, что переданные им ранее конфиденциальные сведения, коды из СМС-сообщений, привели к совершению преступления от его имени. Чтобы доказать непричастность к преступной деятельности, нужно было осуществить проверку всех хранившихся банкнот на причастность к обороту денежных средств в результате мошеннических действий. Мужчина собрал все свои накопления, около 300 тысяч российских рублей, около 16 тысяч долларов, 600 евро и около 5 тысяч белорусских рублей, и собрался передать курьеру. В последний момент оршанец понял, что его обманули, и обратился в милицию. В результате оперативных мероприятий курьер был задержан на месте встречи, а деньги остались у законного владельца. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество. В воскресенье в Докшицком охотничьем хозяйстве состоялась очередная охота на медведей. Еще один участник розыгрыша права охоты от 30 июня Андрей Степурко добыл своего первого трофейного самца – бурого медведя. Возраст 5 лет, сообщили в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов. В текущем сезоне охоты разрешения на добычу медведя распределяются 2 способами – через охотничьи туры для белорусских и иностранных охотников, а также посредством еженедельных розыгрышей права охоты на медведя в охотничьих угодьях Белорусского общества охотников и рыболов. Стоимость разрешения на добычу одного медведя для победителя розыгрыша – 1000 рублей. Для участников охотничьих туров минимальная цена – 6000 рублей за одну особь. Сезон охоты на бурого медведя продлится по 31 декабря. Всего в этом году к изъятию запланировано 35 особей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Могу тебе не поверить.
1: Не знаю, что-то в понедельник вот у меня на романтизацию пробивает. Да, конечно, скорее всего, там что-то влияет, да, непосредственно на главный моторчик наш. Но, тем не менее, ну, красиво же звучит, да? Вот мороженое просто чуть охлаждает пыл от тех проблем, которые вы можете принимать близко к сердцу, а?
0: Предлагаю просто избавиться прямо сейчас от всех проблем, потому что хорошей музыки у нас просто невероятное количество, поэтому просто слушаем, наслаждаемся, релаксируем и ни о чем не думаем.
1: Ну и взять мороженку в конце-то концов.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: так, мне кажется, что помнишь вот этот вот фильм «Бойцовский клуб» и первое правило, помнишь «Бойцовского клуба»?
1: Никому не говори, да, там что-то о «Бойцовском клубе» или что?
0: Естественно, естественно. Я бы ввел туда правило номер два специально для шотландцев. Никогда не использовать чаек для того, чтобы драться в «Бойцовском клубе». Звучит нелепо, правда?
1: То есть чайки в качестве оружия стоп?
0: Да, потому что есть один молодой человек из Шотландии, который попытался избить прохожего как раз-таки данной птицей. В общем-то, в шотландском городе мужчина поймал двух чаек голыми руками и в ходе конфликта со своим оппонентом использовал одну из них как, подчеркиваю, метательное орудие против прохожего.
1: Нормально. А я хотела спросить, ты когда-нибудь получал пощечину чайкой?
0: Леща рыбой, да. Но чайкой пощечину или подзатыльник, не, никогда не было такого.
1: Ну, знаешь, вот теперь получается, вот раз ты заговорил про леща, да?
0: Да.
1: Было выражение такое, дам леща, а теперь дам чайку, получается?
0: Ну, я не знаю. Есть такое чаечка за испуг выражение. Это когда на нос так ставится.
1: Ничего нового уже, пожалуй.
0: Кругляшек такой, да, и тебе оп, щелк по носику. А вот для шотландца это, ну, под запретом просто. Кстати, это, птицы в результате инцидента не пострадали, поэтому все хорошо. Да и прохожий тоже. Конечно, прилетело ему.
1: В прямом смысле.
0: Да, да, нежданно, негаданно, но тем не менее. Слушай, шотландцы веселые люди, оказывается.
1: Мне кажется, чайка была в большем шоке, нежели шотландцы.
0: Это факт. Поэтому, друзья, не принимаем эту новость, абсолютно не запоминаем как стратегию. У нас тут чаек тоже водится приемлемое количество. Хотя, конечно, иногда хочется взять ее в руку куда-нибудь подальше туда, чтобы она на моря полетела, и там вот это вот в 4 утра. Но ладно, что имеем, то имеем.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: только хоть отбавляй. Да ничего мы отбавлять не будем, наоборот, наращивать. 16 июля 20.00 Радио Витебск встретит свой 28-й день рождения на площади Пушкина, город Витебск.
1: Мы приглашаем вас, да, друзья, потому что это будет невероятное событие, где каждый найдет себе занятие по душе. Для кого-то концерт, живые выступления, для кого-то интерактивы, для кого-то танцы, ну и, конечно, ночной автопати никто не отменял.
0: Да, любимые ведущие, загибайте пальцы, раз, артисты, два, классные треки, три, подарки, четыре, отличное настроение, пять и много-много до бесконечности, шесть, семь, восемь и бесконечно.
2: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Картина «Шагала-прогулка» останется в Минске до октября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Вот смотрите, друзья, на матч чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в США, Канаде и Мексике, то и дело переносят матчи из-за то жары, то погодных условий, таких как дождь, гроза. Даже если лупануло где-то в 13 километрах, переносят на неопределенное количество времени. У нас же без переносов.
1: Да, друзья, все по стандарту, все по расписанию. Собственно, что касается нашего розыгрыша от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск, тут тоже все будет по расписанию.
0: Никакие ни погоды ни на что не повлияют. Поэтому присоединяйтесь. Зовем друзей и залетаем в список претендентов через несколько минут.
2: Реклама.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Макс Тайм. Как и обещали, вот мы здесь, и добро пожаловать всем претендентам в наш список. Но, к сожалению, только по одному. Каждое утро мы сможем сбирать.
1: Собственно, для всего того, чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше, нужен вам только мобильный телефон и ваше желание, потому что прислать нужно будет сообщение в Viber по номеру 7071071. А задание предельно простое. Есть вопрос, нужен правильный ответ. Ну и, конечно, ваша скорость реакции играет, наверное, основную роль в этом случае, потому что нужно быть еще и первым. Что, кстати, вопросов, то ответы вы можете, конечно, подсматривать. Собственно, футбольного клуба сети МЛ, да. Социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск, вот так вот вам в помощь. Ну, а возможно, какие-то наши подсказки чем-то помогут иногда.
0: Вот. Что касается вопроса на сегодняшний день, он будет такой. Ну, действительно, нужно поразмыслить и зайти в социальные сети подсмотреть. А возможно, кто-то знает. Вот на прошлой неделе мы вам говорили, спрашивали вопрос о подписании футболиста из за Нидерландов, да, у которого нидерландские корни. Это, между прочим, Данильо Клеониза. Его подписали уже, все замечательно, все прекрасно. Но еще двух человек подписал футбольный клуб МЛ Витебск, один из которых объявили только вчера об официальном подписании, а второго чуть раньше. Так вот, назовите, пожалуйста, бельгийца и серба, имя, фамилию, которого подписал МЛ Витебск.
2: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: Итак, вот теперь-то полетели вот эти правильные варианты ответов. Спрашивали мы сегодня о двух подписаниях. Это один бельгиец, второй серб, между прочим. Серб.
2: Серп и молот, давай.
1: Из молота. Да, это там заиграет одна песня прямо сейчас в голове у многих.
2: Ну что ты начинаешь? Давай по факту и по делу.
1: Артемка сегодня залетает в список претендентов. Первым он прислал правильный вариант ответа. Бельгиец — это Силас Гнака, между прочим. Второй серб — это Родивой Босич. Вот все верно. Цифры вашего номера, Артем, заканчиваются на 76. Ставлю вам лайк. Вы молодец. Вы в списке претендентов.
2: Ну, а что касается остальных, мне остается только пожелать удачи уже на следующий день. Завтра утром будем играть еще раз.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама на радио Витебск. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: классными песнями на послушайте. Ну, супер же. Легкое, ненавязчивое такое. Даже не сказать, что и понедельник.
1: Не сказать, что и дождливая погода за окном, потому что навевает это буквально какие-то солнечные мотивы. Поэтому, друзья, всем солнца, всем добра, всем улыбок. Ну, а мы будем помогать вам уже в следующем часу поднимать настроение.
0: И коня, потому что техасские мотивы навевает этот трек. Вот, всем коня и настроение.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства в поздравлении подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Зародившаяся при вашем непосредственном участии традиция доверия и конструктивного сотрудничества продолжают служить надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных и близких.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный пресс-службой Белого дома график американского лидера. Трамп прибудет в Анкару 7 июля и встретится с турецким президентом Таипом Эрдоганом. 8 июля Трамп после участия в мероприятиях саммита проведет двусторонние встречи с Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара в закрытом для журналистов формате. Агентство Reuters сообщало, что Трамп намерен обсудить Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, выросло до 3342 человек. Такие данные содержатся в официальной сводке венесуэльского правительства. Пострадали 16740 человек, спасены 6462. Из данных следует, что число спасенных не изменилось за последние двое суток, а количество погибших выросло на 388. По информации правительства, помощь уже получили 86794 семьи. Без жилья остаются 17345 человек. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий катастрофы участвуют более 4000 иностранных спасателей.
1: Без политики.
2: Картина Марка Шагала «Прогулка» будет экспонироваться в Беларуси до октября этого года. Договоренность об этом достигнута на встрече глав правительств Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершает визит в Россию для участия в международной выставке «Напром» в Екатеринбурге. Накануне он провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Символично, что решение о продлении выставки картины «Прогулка» было принято накануне дня рождения Марка Шагала, 6 июля. Полотно было представлено в начале апреля в рамках Дней Русского музея в Национальном художественном музее. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в радио.

0: Собака, но смотри, где-то ты близко. В общем-то, выяснили, из вымышленных героев, кого бы взяли с собой в путешествие. И ты представляешь, что 5 попали. Капитан Джек Воробей, Чебурашка, Шерлок Холмс, Винни-Пух и доктор Ватсон. По каким критериям все это оценивалось? А вот, пожалуйста, главное качество спутника – надежность, 42%. Следом идут чувство юмора и спокойствия по 32%. При этом сильнее всего поездку портит нежелание идти на компромисс. На это пожаловались 28% опрошенных.
1: Из этого всего у меня остается только один вопрос. Зачем брать с собой Винни-Пуха, если это невыгодно финансово? Ну, как минимум,
0: да,
1: еды в 100 раз больше.
0: Попробуй прокорми.
1: Я тебе об этом же. Лезет везде, куда ни попадя. Ведет не туда, куда надо. Ест много. Зачем?
0: Джек Воробей пьет много. Остается Чебурашка, Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
1: Нет, ну ладно, смотри, с Шерлоком Холмсом хотя бы не заблудишься, да? С Чебурашкой, в принципе, весело. Он будет тебе песни напевать, да?
0: Но визу не везде получит.
1: Ладно, согласна. Согласна, есть нюансы, собственно, по каждому, но почему там нет кота Леопольда? Это же, знаешь, любой конфликт сгладит.
0: Давайте жить дружно, да. Ну и просидели по аэропорту в транзитной зоне дружно вместе.
1: Ну зато вместе.
0: Это факт. В общем-то, ну прикольное исследование такое, на подумать, на задуматься. А кого бы вы из вымышленных персонажей взяли с собой в путешествие? Можете писать в Viber.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: дети проспали!
1: Ой, да, действительно, кое-кто проспал, а возможно и специально, а возможно не специально. Ну, конечно, изначально это привело к краже, но потом, возможно, к лучшим воспоминаниям в жизни этого человека. В общем-то, есть один британец, который вот потерялся. Ну, вот, знаешь, я потерялся, вот это вот все. Украли у него телефон, там были и билеты, и бумажник на самолет до Великобритании. Вот потерялся он в Испании и не мог никак выйти на связь. Его супруга, его семья объявила его в розыск и даже занялся этим делом Интерпол. Ты представляешь?
2: Все серьезно.
1: Все было настолько серьезно, насколько только возможно, насколько можешь себе представить. Но самое интересное то, что мужчину нашли. 65-летний Майкл все это время был в Барселоне и решил, поскольку уж билетов нет и не могу связаться с родственниками, может и не хотел связываться с родственниками, он пошел в местный бар, где фанаты активно поддерживали свою сборную во время чемпионата мира, и все 10 дней там в баре отгулял.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, это лучший незапланированный отпуск в его жизни. По крайней мере, то, что он потерял билеты, телефон и все остальное, я думаю, его никак не расстроило по сравнению с теми днями, которые он провел там. При этом не один бар, насколько я понимаю, там был, а все местные бары, где сидели фанаты.
1: Это абсолютно точно. Обошел он, устроил такой загульчик по абсолютно каждому заведению, в которое только доходил. Что самое интересное, карточка-то у него оставалась с собой. И он оплатил себе отель и тот там завис. Более того, когда с ним вышла на связь семья, он сказал, что я...
2: Все окей, да, со мной все хорошо.
1: Со мной все замечательно, и я дальше еще на 10 дней задержусь. В общем-то,
2: ну, собственно, бары явно были рады такому гостю.
1: Да, как-то есть поговорка. А была ли вот эта вот сама кража, только я забыл, как это называется.
2: Ну, вспомнишь, скажешь.
1: Ну, в общем-то, даже или не вспомню. Самое главное, что ему будет что вспомнить.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свои.

0: друзья, конечно, а Зиверт мы тоже еще услышим во время славянского базара и уверена, что не единожды. Но вот что касается праздника, который мы все с нетерпением ждем, так это, конечно же, день рождения Радио Витебск. 28 лет исполнится нам совсем скоро, и мы всех приглашаем на наш праздник.
1: К сожалению, день рождения только раз в году. Поэтому, друзья, 16 июля в 20:00 ждем всех и каждого на площади Пушкина, город Витебск. Приходите, будет очень много артистов, много подарков, ну и, конечно, классного настроения.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Выставка «Иннопром» открывается сегодня в Екатеринбурге. Премьер Словакии Фицо заявил, что НАТО не обяжет страны блока финансировать Киев после саммита в Анкаре. Республиканский институт контроля знания сегодня запускает для абитуриентов сервис «Электронная очередь». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Обычно предлагаем мы вам посмотреть на ваши же фото в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». И, конечно же, еще предложим, но немножечко позже. А пока, друзья, для любителей живописи есть один приятнейший сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» будет в белорусской столице дольше запланировано. Выставка продлена вплоть до октября месяца. И, знаете, такой продленный показ, на самом деле, это редкая возможность для зрителей, для любителей еще раз прикоснуться к той самой парящей поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, которое, конечно же, не знает границ, но творить искусство тоже приятно.
2: Ой, ну и круто. Ну и самое главное, что продление выставки как раз-таки в особенный день, 6 июля. Вот это вот все связано, потому что 6 июля у нас что? Правильно. Между прочим, 6 июля день рождения художника. Прямо в день рождения вот сообщение о продлении выставки. Это замечательно. Подарок всему городу. Ну а теперь, друзья, переходим непосредственно к нашим моментикам и фотографиям, за которые мы скучали вот за эти все три выходных дня. И теперь хотим насладиться тем, что же вас окружает здесь и сейчас. Поэтому, друзья, ничего более, кроме того, как взять в руки мобильный телефон, сфоткать и прислать к нам в мессенджеры, вам и не нужно делать.
1: Получить шедевры вы тоже сможете, потому что, друзья, каждое ваше фото — это действительно тоже своеобразный шедевр. И чуть позже все прокомментируем, предложим вам посмотреть фотографии в нашем телеграм-канале, собственно, как и всегда. Ну а пока просто просим ваши фото.
2: Ну что, поехали сбрасывать и присылать. 3, 2, 1, фото!
0: Твое утро!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Лови момент! Итак, ну что же вы прислали, давайте коротко вам дадим, расскажем комментарии, как-то официальное заявление, в общем-то. Чуть-чуть приоткроем завесу тайны.
6: Так, давайте будем начинать. Мне очень понравилась фотография. Единственное, что вот имени я не вижу, кто прислал. Верхняя, возможно, Евгения. Ты посмотришь. Евгения. Вот не знаю, как насчет момента, но собаку она точно поймала, потому что залезла она куда-то очень далеко.
5: Круто.
6: Но выглядит невероятно.
5: Так, есть у нас еще Александр. Здесь он на тракторе куда-то. Ой, в путь дорожку держите вам хороший, хорошего рабочего. Александр говорит, конечное бельмо на связи. Еще Андрей говорит, старин на даче, вам отличной спины. Спасибо, Андрей, вам тоже.
6: Вот не знаю, куда направляется Виолетта, а возможно и не она направляется, и тем не менее мотоцикл с привязанной розой. И такое тоже может быть, выглядеть очень даже эстетично.
5: Да.
6: Да, есть еще и Маша, она присылает фотографию какой-то конструкции. Видимо, что-то делалось своими руками, наверное, потому что выглядит тоже очень даже интересно. Ромба.
5: Ромба-кубектайлер. Вот такая вот форма присутствует прямо здесь. А Евгения тебе ответила, собака в чернике, между прочим, находится.
6: Вкусно ей, могу только завидовать.
5: Да, естественно. Почему бы, собственно говоря, и нет. Друзья, все остальные фото увидите в подборке телеграм-канала «Радио Витебск». Если еще не успели отправить, ведь несколько музыкальных минут у вас на это имеется. Ну, а мы будем потихонечку закругляться и на следующий час прыг-скок.
0: Твое утро.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 20 ведущих предприятий из Беларуси будут представлены на крупнейшей промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Форум в российском городе открывается сегодня. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр. На стенде «Made in Belarus» широкая линейка продукции от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Главной темой «Иннопрома» заявлена индустрия 360 «Производство без границ». Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем.
0: В мире.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре не будет содержать обязательств для стран-членов Альянса по финансовой поддержке Украины. Видеозапись выступления главы правительства выложена в Facebook, передает ТАСС. Фицо проинформировал, что направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором сообщил, что Словакия не будет принимать участие ни в каком финансовом механизме для Украины. По словам Фицо, Рютте в письменном ответе однозначно подтвердил, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет налагать на страны НАТО обязательств по финансовым решениям в пользу Украины. Официальная церемония прощания и похоронного шествия в памяти о погибшем верховном лидере Ирана Аятолле Али Хаменеи и членах его семьи проходит в иранской столице. В траурной процессии участвуют высшие должностные лица страны и тысячи граждан. В преддверии официальной церемонии похорон в мечети Масала имени имама Хамеми не прекращались церемонии прощания. Более 1 миллиона человек приняли участие в коллективном намазе. Похороны Хаменеи пройдут в несколько этапов в ключевых религиозных центрах региона. Итоговое прощание состоится 9 июля в Мешхеде, где тело будет предано земле в мавзолее имама Резы.
0: Беларуси.
1: Республиканский институт контроля знаний сегодня запускает сервис «Электронная очередь», передает ОНТ-БАЙ. Данный ресурс поможет сэкономить время при подаче документов в приемную комиссию вуза. Абитуриент, не выходя из дома, может забронировать удобную дату и время подачи документов. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте института, затем выбрать вуз, факультет и специальность, а также удобное время. После на контактный номер придет СМС-подтверждение. Важно, что забронированное время можно также и отменить, если планы изменились. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Вот знаете, не единожды я уже убеждаю, что счастье может приплыть, приползти, прилететь, упасть тогда, когда его абсолютно не ждешь. Собственно, такая ситуация случилась с мужчиной в США. Он заправлялся на заправке, и, в принципе, никаких вопросов у него не возникало. Пока он не зашел все-таки туда поближе к продавцу и говорит, вот не знаю, купить билет или не купить лотерейный. Что-то терзался он там сомнениями. В итоге, в последний момент, когда уже машина была заправлена, схватил и выбежал. Проходит несколько дней, и он там опять заезжает на заправку, думает, дай-ка проверю. Смотрит, а там есть надпись. Отнесите билет в лотерейный центр. Он не понимает, что происходит, подходит к продавцу, продавец ему говорит. Чаще всего это означает какой-то достаточно крупный выигрыш.
1: Так.
0: Оказалось, да, действительно, 50 тысяч долларов.
1: Ну, неплохо, неплохо. На хлебушек с маслицем ему теперь на несколько месяцев хватит.
0: Думаешь, на хлебушек?
1: Ну, ладно, с икорочкой, возможно, сверху. Возможно, это хлебушек будет печь ему лично шеф-повара с этой мишленовской звездой.
0: Ну, слушай, нет, ну 50 тысяч долларов не такая уж неимоверная сумма.

0: что ж, друзья, оказывается, человек в среднем за день думает примерно порядка... Ну, как сказать, думает? Нет, не так. В его мозге возникает порядка 6000 мыслей. 6200, если быть точнее. Это значит, что примерно каждую минуту 6 мыслей у нас в голове есть. Вот сейчас предлагаем вам сделать минус одну. Собственно, стартовую фразу мы вам выдаем, а вы уже берете в руки мобильные телефоны и переходите в Viber по номеру 7071071 и в поле для ввода сообщений ее вводите. А дальше мозг отключаем. Мозг не работает, работает сугубо ваш гаджет.
1: А, и после того, как видеть стартовую фразу, вам обязательно начнет предлагать различные словечки вот этот вот мобильный гаджет и устройство. В общем-то, любые нажимайте, таким образом у вас получится предложение. Да, оно может быть не связано и несуразно, но тем интереснее. А возможно, у кого-то наоборот, что-то интересное получится. Это все мы прочитаем через несколько музыкальных. А пока зачитаю стартовую фразу. Она сегодня звучит так. В понедельник помоги...
0: Мне, пожалуйста.
1: А дальше троеточие.
0: Очень сложно,
1: вот,
0: очень нужно.
1: У Гордеевой сформировала себе за автозаполнение продолжение. Ну, а мы все-таки воспользуемся автозаполнением. Через несколько минут все зачитаем, напоминаю фразу «В понедельник помоги». Поехали.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: справлялось ваше автозаполнение. Посмотрим, что оно выдало нам. Вот, пожалуйста, Ольга присылает, говорит, в понедельник помоги мне найти работу. О, новенькое
1: обновление. Ну, вполне неплохо. Это, наверное, вариант решения проблемы Дианы. В понедельник помоги мне найти, за квартиру заплатить нужно срочно.
0: О-хо-хо, это тоже поджимают сроки. Так, Марина говорит, в понедельник помоги, не был принят закон о запрете на работу на улице.
1: Хорошо.
0: Нормально. Диана нам пишет, в понедельник помоги, пожалуйста, с уважением, Александр, здравствуйте.
1: Так, я немножечко запуталась, но уверена, чуть позже мы с этим разберемся.
0: Наверное, к Александру.
1: Так, хорошо.
0: Запрос.
1: Ну, может быть и так. В понедельник помоги мне захватить лидерство. Сказала бы, кто пишет, но, к сожалению, не вижу.
0: Воу, Надежда. Надежда.
1: Вот так вот. Вот Надежда просит помочь захватить лидерство. Надежда, вера и любовь спасут этот мир.
0: Да.
1: Есть еще и сообщение от Сергея. Говорит, в понедельник помоги, а потом уже не надо будет.
0: Ну и зачем? Все верно. Маша нам пишет, в понедельник помоги мне захватить лидерство в школе.
1: Так, что-то не то.
0: Что у нас в понедельник?
1: Планируется массовый захват.
0: Да. Александр говорит, в понедельник помоги, пожалуйста, с уважением, люблю и очень много работы.
1: Так, хорошо, пока лидирует лидерство и уважение.
0: Да.
1: Пусть так и будет. Есть еще и Татьяна. Тут все достаточно реалистично. В понедельник помоги мне на работе с утра до вечера, и все будет отлично. Можно и так это читать, наверное.
0: Да.
1: А вот у Светланы тут достаточно весело. В понедельник помоги, пожалуйста, разобраться. С днем рождения, сынок, и смотри, что я могу сделать.
0: Супер. Вот это развеселило, конечно. А у Екатерины такое, знаешь, в понедельник помоги и сохрани.
1: Это примерно то, о чем я подумала после того, как ты сказал стартовую фразу.
0: Видимо. Так, Ольчик нам пишет. В понедельник помоги уйти с работы рано и начальника ушатать. Все бесит.
1: Так, ладно, это что-то о жизни. Это что-то реально на рабочем, на понедельничном.
0: Ой, друзья, да. Это у нас просто невероятный фаворит образовался. Ну что, с понедельником мы разобрались. Дальше у нас остальные дни недели. Поэтому...

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусы взяли медали во всех финалах португальского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте. Заключительным видом программы стал финал в мужских синхронных прыжках. Белорусы Иван Литвинович и Андрей Буйлов набрали 53,38 балла и заняли второе место вслед за португальцами Лукашем Сантушем и Габриэлем Альбукерке. Их результат 54,23 балла. Таким образом, мы из Коимбры наши батутисты увезут две золотые, три серебряные медали. Победу в женских индивидуальных прыжках одержала Екатерина Ершова. Второй результат показала Виолетта Бордиловская. Кроме того, Ершова в паре со золотой Мини Ахметовой праздновали успех в синхронных прыжках, а Литвинович взял серебро в личном зачете. Пятый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в начале октября в итальянском Риччоне. Белорусские Алина Гранасько и Дарья Веренич стали призерами клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике предатбелта. Гранасько помогла своему клубу «Ритма» выиграть серебряные награды в общем зачете турнира. Алина выступила в упражнениях с булавами и лентой и в обоих видах программы стала лучшей среди всех участниц. Кроме того, наша Дарья Веренич завоевала серебро в композиции с мячом. В конце месяца сильнейшие белорусские грации выступят на традиционном домашнем турнире «Хрустальная роза» Гран-при Хелена Валери. Международная соревнования с участием гимнасток из 15 стран пройдут в Минске с 24 по 26 июля. Белорусская Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира. В матче четвертого раунда лидер мирового рейтинга проиграла японской теннисистке Наоми Осаке, 14-й в списке WTA, 2-6, 6-7, 2-7. В игре за попадание в полуфинал соперницей Осаке будет чешка Каролина Мухова. До этого Соболенко победила латвийскую теннисистку Елену Остапенко, сербку Теодору Костовичу и американскую теннисистку Маккартни Кеслер. Финал женского одиночного разряда 139-го по счету Уимблдонского турнира состоится 11 июля. Днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. Год назад чемпионами стали полька Иго Свионтек и итальянец Яник Синнер. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Ну что, вы готовы получить свой билет в кино на две персоны, между прочим, и, знаете, классно провести время, потому что фильм вы сами тоже выбираете. Но это ли не замечательно? А мы со своей стороны поможем как раз-таки кому-то из вас обрести вот этот вот самый билетик.
1: Обрести билетик и, возможно, обрести какие-то понимания о том, какие же фильмы на данный момент можно посмотреть. Да. Ну, по крайней мере, про один мы вам сначала немножечко расскажем, а потом еще и немножечко спросим. Поэтому, если вдруг не смотрели какие-то новинки, то берите телефоны в руки, они вам определенно пригодятся. Собственно, что вам нужно? Во-первых, номер Вайбера 707-1071, потому что туда мы будем принимать правильные ответы. Да. А во-вторых, слушаем внимательно. Сегодня мы с вами поговорим о фильме, который называется «Рейс 298». На всякий случай сразу оговорюсь, ограничение 18+. Поэтому, если планируете поход с детьми, не тот вариант.
0: Да.
1: Ну, а что касается самого фильма, собственно, там ребята куда-то летят на самолете. И, в общем, начинается вспышка какого-то загадочного вируса. Далее туда забирается какое-то инопланетное существо. В общем, начинается какой-то апокалипсис, наверное,
0: паника,
1: так это можно
0: паника.
1: Назвать. Да. Все бегают, все пытаются что-то сделать. Получается, ну, так себе, если честно. Но суть в том, что несколько выживших все-таки остается. И вот ребята пытаются укрыться. Внимание, вопрос. Где они пытаются укрыться?
0: Вайбер, Телеграм, 707-1071. Поехали!

0: ты любишь.
1: Стоп. Игра «Ай, большие молодцы». Все. Кто-то пытался, исходя из логики. Вот, например, просто писал «салон самолета». Ну, конечно, в салоне самолета они летели, а укрывались-то где? Ну, возможно, в салоне самолета. Почему?
2: Ну, может, под сиденье залезли, нет? Но что не
1: да,
2: так?
1: Да, представь, вот так бы это. Наугад и выиграли бы. Но, тем не менее, нет. Есть у нас победительница, которая верно все ответила.
2: А вот смотри, если сказать «зовут ее Татьяна», то сразу несколько человек сейчас начинают нервничать, потому что несколько девушек с таким именем успело поучаствовать в нашей игре. Верно? Верно.
1: Абсолютно.
2: Ну и, собственно, что касается победительницы, последние цифры номера 264. Именно вот эта Татьяна с такими цифрами в номере забирает тебе пригласительный на двоих человек в кинотеатры.
1: Грузовой отсек самолета. Вот там они именно и прятались. Татьяна молодец, все остальные тоже. Участвуйте, играйте, выигрывайте.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну, хорош, наверное, на понедельник вот это вот все делами этими заниматься, вот это вот разговаривать по микрофону. Разговаривать по микрофону.
2: Все, ладно. Для понедельника действительно сегодня достаточно, потому что загрузка пока еще все-таки не прошла. Возможно, дождь, возможно, я не знаю, магнитные бури, что там еще, ретроградный Меркурий. Но пока, да, пока, друзья, к сожалению, так.
1: Молодец, выкручивай меня всеми способами.
2: Я стараюсь, но мне кажется, тут уже, понимаешь, безвыходная ситуация.
1: Холи Флейм этот с меня песню писал. Тону перед слушателями, тону. И не знаю, чем, за какую соломинку хвататься. Вообще, дело рук утопающих. Не, спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Вот. Поэтому, друзья, да. Если чувствуете, что сегодня, ну, никак не прет вам в рабочих делах. Ну, может, оно и не надо вот так вот напрягаться, вот это вот все. Завтра же будет вторник. Вторник мы знаем, что самый продуктивный день, что, типа, наша максимальная энергия в работу уходит именно в этот день. Так может, сегодня чуть-чуть сделать рабочего вида, так, знаете, прикрутить вот эту вот ручку в люме, да, немножечко меньше, тем самым убавив свой какой-то пыл.
2: Ну, я не знаю, я бы на твоем месте не раздавала таких советов, потому что уверена, что дедлайны есть у всех и каждого, поэтому, друзья, работаем, но не переусердствуем. Главное, чтобы все было добровольно и по любви, так сказать.
1: Да, у нас здесь тоже дедлайны, к сожалению, стоят, еще бы с вами остались на много-много времени, но, тем не менее, далее у нас музыкальный бранч и Наташа Батал, кто же по вам соскучилась 100%, принесла вам новиночку, новостю какую-то.
2: Наташа пришла, новостю принесла.
1: Да, целых две, возможно. В общем-то, друзья, завтра услышимся с 7 до 11. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем замечательного понедельника, всем
2: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». I wanna

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Глава государства обозначил темы для доклада. Подробностями делится полперва.
3: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта. Насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильно решение или нет. Имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
2: Еще одно мероприятие в графике Александра Лукашенко – торжественная церемония чествования выпускников высших военных заведений высшего офицерского состава, информирует полперва. Подробности в ближайших выпусках. За минувшие сутки в милицию поступило более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 6 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей по 5 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 47 счетам. Среди наиболее распространенных способов совершения преступлений – покупка товаров в интернете и вишенка от имени якобы должностных лиц, телефонные мошенничества. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы», сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Финальной точкой маршрута стал Минск, куда состав прибыл накануне Дня независимости и на протяжении 4 дней принимал посетителей. С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по Белорусской железной дороге, познакомив с экспозицией жителей 7 городов нашей страны – Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут был составлен с учетом знаменательных и памятных дат. Отметили в пресс-центре и добавили, что за 5 лет реализации проекта в нашей стране с экспозицией передвижного музея ознакомились порядка 160 тысяч жителей. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
4: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
5: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Появляясь в эфире этим поздним утром на любимой волне Радио Витебск, сразу со старта хочется сказать, ну, во-первых, всем привет, а во-вторых, конечно же, сегодня мне хочется всем отправить воздушный поцелуй, или, как любят говорить, те самые буськи, потому что сегодня, 6 июля, отмечается World Kiss Day, Всемирный день поцелуя. Так что всех поздравляю, эти приятные действия, уверенно, выполняют все без исключения, в зависимости только от того, кому они адресованы. И, кстати, на эту тему уже давно доказано учеными, что поцелуй это не только приятно, но и полезно для физического и ментального здоровья. Они стимулируют выработку эндорфинов, снижают уровень гормона стресса, того самого кортизола, улучшают работу иммунитета, укрепляют десны и действуют как естественный тренажер для мышц лица. Так что целуйтесь на здоровье. Ну и, конечно же, отталкиваясь от этого праздника, просто хочется всем нашим радиослушателям пожелать любить и быть взаимно любимыми. А еще хочется всем пожелать легкого понедельника, в целом прекрасной трудовой недели, бодрости, оптимизма, ну и побольше хорошей музыки. С последним мы точно вам поможем, так что давайте начинать наш музыкальный бранч.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скорабай и по номеру 7176.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ранч-премьера.
1: Только что в эфире отыграл классный саунд под названием «Ocean» от наших талантливых белорусов Арси, Тонс и Платон. Потрудились над этой музыкальной работой. А сейчас, друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Бранч-премьера», где мы с вами знакомимся с музыкальными новинками, как с зарубежными и русскоязычными. Причем не просто их слушаем, но вместе потом еще оцениваем и голосуем. С учетом того, что у нас трудовая неделя только началась, естественно, сейчас будет звучать англоязычная музыкальная работа. И исполнит, так сказать, этот саунд, тоже диджейский трек, я бы сказала, у нас будет парень по имени Тимучин Фабиан Квонг Вах Алуа. Вот такое вот у него на самом деле длинное имя, но в мире музыки все гораздо проще. Джекс Джонс, британский диджей, продюсер, певец, сонрайтер и ремиксер. Кстати, когда я узнала его реальное имя, я теперь поняла, почему действительно этот человек решил придумать себе псевдоним, потому что если каждый раз называть его по имени, то, мне кажется, любой человек может, ну, условно сломать язык. На самом деле Джекс Джонс известен своей песней еще в 2014 году, благодаря треку «I Got You», который он записал вместе с известным тоже диджеем Дюком Дюмоном. И этот трек возглавил в то время британский сингловый чарт. И, в принципе, я хочу сказать, что, наверное, знакомство с Дюком Дюмоном принесло Джексу Джонсу небольшую победу в музыкальном плане. Ну и, естественно, он стал благодаря этому синглу популярным. Вообще, Джекс начинал свою карьеру в клубах Лондона, учился в университете и, значит, в подростковом возрасте подрабатывал там. В свободное время всегда занимался музыкальным хобби и публиковал свои сеты на разных платформах, а позже, когда уже закончил учебу, арендовал свою студию, чтобы оттачивать мастерство. Ну и, в принципе, вот так вот он вошел в музыкальный мир. На его счету немало классных треков, и сегодня мы с вами послушаем сингл под названием «Pulling Me Back», что в переводе означает «Меня тянет назад». В треке поется про отношения между парнем и девушкой, когда вы вроде бы пытаетесь разойтись, потому что у вас много разных проблем, и, казалось бы, все, сейчас вот точно уйду, но, глядя на партнера, что-то тебя притягивает и манит, как магнит, и ты не можешь решиться на вот этот вот шаг. Мне кажется, такая житейская ситуация. Ну, а если поговорить немножечко про звучание, то скажу, трек наполнен разными битами интересными, ну и выполнен в стиле лайтовой танцевалочки. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать, а потом, как всегда, за нее голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Ранч премьера.
2: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Мадонна впервые за свою немалую карьеру оказалась в глобальном чарте Spotify с новым сольным треком «Денстерия». Песня дебютировала на 60-й позиции и достигла почти 2 миллиона прослушиваний. Так вот, эта музыкальная новинка входит в новый альбом певицы под названием «Confessions 2». А «Денстерия» — это название нью-йоркского ночного клуба, работавшего в промежутках с 1980 по 1986 год. Именно в нем начиналась карьера Мадонны. Ну а Тейлор Свифт и Трэвис Кейл пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Dolly Parton. У звезды кантри-музыки есть благотворительная программа под названием Imagination Library, созданная в 1995 году. Ее цель — привить детям любовь к чтению с ранних лет. Программа ежемесячно распространяет бесплатные книги детям от рождения до 5 лет. Вот Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм. По его словам, если вы иногда застреваете на месте, то он очень даже полезен. Именно словарь рифм помогает запустить творческий процесс, позволяя придумать более оригинальные строки. При этом фронтмен группы The Rolling Stones подчеркнул, что не применяет искусственный интеллект для сочинения текстов. Музыкант вспомнил единственный случай, когда обратился к нейросети, когда пытался выбрать название для альбома Hiking Diamonds. Что касается с киношной темы, то Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на 17 марта 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» еще в 2001 году. И в завершении Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию режиссера Брэда Пейтона в Будапеште. Торжество прошло в историческом рыбацком бастионе, одной из главных достопримечательностей венгерской столицы. Так вот, на церемонии также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джида Дэвис, которые, как и Шварценеггер, играют в новом фильме самого Пейтона. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Которая сейчас слушает эту композицию красками от нашего белоруса Холи Флейма. Хочется, ребят, пожелать всем вам, давайте понедельник наполнять какими-то приятными моментами, положительными эмоциями и теми самыми яркими красками. Делать это, естественно, можно благодаря какой-нибудь яркой одежде, если в своем гардеробе вы найдете что-то какого-то такого насыщенного, действительно яркого цвета. Тем более не забывайте, что именно яркая одежда поднимает настроение, повышает жизненный тонус, увеличивает уверенность в себе, но если вдруг кому-то необходимо, еще и помогает привлекать внимание. Ну и мне кажется, действительно, яркая одежда, она очень актуальна как раз-таки именно в жаркий период времени, ну, в такую пару года, как лето. У нас вон в небе, слава богу, и солнце выглядывает, что тоже хороший знак на сегодня, так что давайте заряжаться хорошим настроением не только благодаря ярким краскам, но и, конечно, музыке. На волне совсем скоро послушаем русскоязычную композицию «Силуэт» от Вани Дмитриенко и Анны Пересильд. Ну а сейчас заслушаем с вами зарубежный трек под названием «What Would I Do» от Джона Ньюмана и музыкального проекта 642.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, в нашем городе на часах уже 11:54. Предлагаю потихонечку выбираться из этого позднего утра понедельника и перебираться в новую фазу под названием «День», чтобы работу работать, приятно проводить время вместе, ну и, конечно, наполнять старт трудовой недели лучшей музыкой. Кстати, раз уже заговорили о музыке, напомню вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, с которой мы успешно познакомились. У нас новинка была «Pulling Me Back» от британского диджея Джекса Джонса. Если хотите поддержать этого парня, оценить его творчество, то переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Пост ждет вашего голосования, ждет ваших реакций, которые вы можете раздавать в виде своих эмодзи. Мы их, на самом деле, очень полюбили. Ну и под постом можете делиться мнениями, впечатлениями в виде комментариев. Все итоги будем подводить уже ближе к финалу программы, так что обязательно активничайте. Мы любим от вас обратную связь. Ну а пока в финале часа тоже успеем послушать музыку, насладимся творчеством Софи Эликс Бэкстер, послушаем музыкальный проект под названием «Regard» and «Yes and Yes». Ну а после музыки узнаем свежие новости и метеоподробности от службы информации.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония состоялась сегодня в Дворце независимости. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную, преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах, заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента выпускникам, окончившим военно-учебное заведение с отличными показателями в учебе.
0: Экономика.
1: Товарооборот между Беларусью и Россией за 5 месяцев прибавил почти 20%. Об этом заявил на полях международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время второго раунда переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает Белта. Главы правительств продолжили обсуждение актуальной повестки двустороннего сотрудничества. Александр Турчин подчеркнул, что за годы существования «Напром» доказал свою важность для двух стран. На площадке можно оценить достижения промышленности и наметить дальнейшие планов взаимодействия. Также премьер-министр Беларуси встретился с первым заместителем председателя правления России Денисом Мантуровым. Стороны рассмотрели вопросы промышленной кооперации и импортозамещения. Александр Турчин подчеркнул, что в двух странах реализуется значительное количество совместных проектов. Комитет госконтроля проведет завтра горячую линию по вопросам, связанным с земельной амнистией. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах, связанных с легализацией самовольно занятых земель, в том числе об отсутствии информации о возможности, невозможности легализации, окончании ее сроков, а также о последствиях самовольного занятия земель. Также можно сообщить о необоснованных отказах местных органов власти в легализации, о фактах волокиты или длительного рассмотрения заявлений о легализации. Информация будет приниматься с 9 утра до 5 вечера, перерыв с часу до 2 на короткий номер 191. О проблемных вопросах также можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Количество вспышек на Солнце 5 июля стало самым большим за последние 2 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По словам ученых, 5 июля за 24 часа на Солнце зарегистрировано 24 вспышки категории С и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени. Оба результата стали рекордными. В лаборатории также подчеркнули, что группы пятен, включая крупнейшую за 10 лет область 4478, переместились на запад солнечного диска, а завтра они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца и почти не смогут повлиять на Землю с такого расположения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Girls go wild.

0: Музыкальный бранч.
1: И снова всем нашим дорогим и любимым радиослушателям говорю привет. Как многие уже догадались, музыкальное угощение под названием «Бранч» на волне «Радио Витебск» продолжается. И ваш кулинар или шеф-повар Наташа Баталка на месте. А значит, будем и дальше слушать разные треки, получать удовольствие от этого процесса. И, кстати, из нашего эфирного плейлиста вы всегда можете выбирать для себя любимчиков и пополнять свои собственные плейлисты. А еще, признаюсь честно, за эту 60-минутку мы с вами обязательно окунемся в нашу рубрику «Бранч пора». И выбор придется делать за новинку. Так что настраивайтесь немножечко поактивничать и побыть в роли музыкальных критиков. А вот как раз-таки вашу сегодняшнюю работу пусть никто не критикует. Всем легкого понедельника.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: исполнитель Джейсон Дерула в своем треке «Sexy for me» признается в симпатии одной особе. Я, ребят, на просторах интернета прочитала одну интересную статью. Представляете, каждый четвертый россиянин решил этим летом отказаться от соцсетей. И, естественно, мне хочется добавить, правильно сделал. Около 25% россиян отказались от просмотра социальных сетей вообще во время летнего периода. 29% признались, что мечтают ненадолго отключиться от интернета, но пока не решились на подобный шаг. Ну а почти половина опрошенных, 47%, в идею цифрового детокса вообще не верит и планирует пользоваться соцсетями, как обычно. Хотя на самом деле те товарищи, которые уже проводили подобный эксперимент, считают, что это помогает перезагрузиться и психологически отдохнуть. И вообще часто отмечают, что во время детокса у них снижается уровень тревожности и вообще уменьшается в целом стресс. Признаюсь честно, на себе тоже проверяла, рабочая схема, поэтому считаю, что таким заниматься периодически надо. А тем более, что в теплый сезон реальность становится насыщеннее, поэтому потребность постоянно сидеть в соцсетях просто пропадает. Отталкиваясь от этой истории, я, конечно, хочу пожелать вам как можно больше общаться все-таки со своими коллегами на работе, встречаться со своими друзьями и, конечно, навещать своих родственников. Приятно проводить время вместе. Тем более, что лучше живого общения ничего еще не придумали. Но, тем не менее, мы с вами от мессенджера отказываться не будем, потому что уже меньше, чем через час, с 13 до 14, на волне начнется наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», в котором вы можете бесплатно порадовать родных и близких, передать горячие приветы, поздравить кого-нибудь с праздником. А сегодня, напомню, отмечается Всемирный день поцелуев. Можете признаться там в чувствах, ну и заказать свою любимую музыку. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Пишите уже прямо сейчас. В принципе, совсем скоро начнется и озвучка.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Делегация Кашкадаринской области Узбекистана продолжает работать в Витебске. Более 1000 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. В Полоцком районе впервые создан сервисный студенческий отряд «Аква-бригада». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио Витебск.

0: друзья, в нашем FM-пространстве звучит заводной трек под названием Think About Us от Sony Fadera, D.O.D. и Poppy Basecamp. В ближайшем будущем, если пробежаться по нашему эфирному плейлисту, нас тоже ожидают классные треки. Успеем заслушать с вами музыкальную работу Weight of the World от белоруса Африки DJs. Прямо сейчас насладимся треком Good Times от Эллы Эйр. Ну и, признаюсь честно, в ближайшем будущем мы с вами обязательно окунемся в нашу понедельниковую рубрику под названием Brunch Parade и пробежимся по всем новинкам. Так что скоро встретимся в эфире.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-парад.
1: Перед тем, товарищи, как заагендиться на любимой волне радио Витебск и порадовать ваших родных и близких в нашем поздравительном сегменте «Музыкальный агент», я обещала вам окунуться по полной в нашу понедельниковую рубрику под названием «Бранч-парад», где мы прямо сейчас будем вспоминать все новинки, которые слушали на прошлой неделе. С учетом того, что в пятницу мы отмечали праздник, День независимости, у нас получилось у большинства 4 рабочих дня. Ну и, естественно, мы успели с вами оценить 4 музыкальных работы. Пойдем по порядку, чтобы не запутаться. На прошлой неделе слушали в понедельник классный трек под названием Heroes of the Night, что в переводе означает «Герой ночи», от диджея по имени Али Фарбен. Давайте вспоминать вместе.

такой вот новинкой мы открывали прошлую трудовую неделю. Во вторник у нас в гостях был Кёрли Ху, который подарил нам настоящее лето. Ведь не зря свой саунд назвал он «Summer Vibe». Слушаем.

Я думаю, на прошлой неделе про настоящее лето нам не только Кёрли Хук напомнил своей новинкой, но и градус, да, за окном, когда мы с вами переживали, так сказать, все самые 32, но тем не менее вытерпели. Ладно, о погоде не будем, а продолжим говорить о музыке. В среду слушали еще одну классную зарубежную новинку под названием «Siren», что в переводе означает «Сирена» от Феликса Йена и Амара Рутберга. Парни пели нам про то, что когда у нас в жизни случаются какие-то проблемы, внутри автоматически включается внутренняя сирена.

Ну и вот, добрались мы с вами до четверга или до предпятницы. А для многих, как уже говорила, на прошлой неделе четверг стал настоящей пятницей в связи с праздниками. И там мы слушали еще одну классную новинку под названием «Everything's Fine», что в переводе означает «Все в порядке» от красотки Дженнифер Лопес и бразильского диджея Алока. Кстати, я вам говорила, что у этих ребят трек вышел «Everything's Fine» в двух версиях под названием «I.M. и «P.M.», что означают временные интервалы. Ну, тем не менее, ребята, так сказать, новинку разбили на что-то более лайтовое, а что-то более энергичное для вечера и тусовок. Давайте вспоминать, как звучала их новинка.

0: Кстати, признаюсь честно, после прослушивания этой новинки мы с моей коллегой Настей Дроздовой решили и поговорили про то, что Дженнифер Лопес в этой новинке раскрылась как-то по-особенному, ну не сильно, я бы сказала, на себя похоже, но не хватает вот этих вот латиноамериканских ритмов, но новинка получилась достаточно зачетная. В общем, друзья, вот так вот быстренько музыкально мы пробежались по всем хитам прошлой трудовой недели. Теперь остается дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск» и голосуйте. Пост ждет ваших реакций. Ну, естественно, там у нас 4 классных горячих хита.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Кашкадаринской области Узбекистана продолжает работать в Витебске, сообщает издание «Витебичи». Сегодня на встрече в облсполкоме с заместителем главы области Анжеликой Никитиной стороны обсудили конкретные проекты торгового взаимодействия. Из Узбекистана нам готовы поставлять фрукты и овощи по приемлемым ценам. В обратном направлении Витебщина готова отгружать весь спектр молочной и мясной продукции. Более 1100 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни, сообщает ГАИ региона. Зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. 3 аварии произошли в областном центре. Задержано 10 нетрезвых водителей, 29 бесправных. Скоростные ограничения превысили 97 водителей, 22 проехали на запрещающий сигнал светофора, 57 не предоставили преимущество пешеходам, 11 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 36 перевозили детей без применения удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 101 пешеход и 46 велосипедистов. В выходные в области произошло 5 пожаров, погиб 1 человек, одного спасли очевидцы, проинформировали в пресс-службе МЧС области. Смертельный пожар произошел ночью 4 июля в Богушевске. По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного 4-квартирного жилого дома. Пенсионерку из одной из квартир вывел сосед, в другую под слоем обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тело мужчины, хозяина квартиры 1963 года рождения. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Днем при курении погибшим мужчиной. В Полоцком районе впервые создан сервисный студенческий отряд «Аквабригада» на базе филиала «Полоцк-Водоканал» предприятия «Витебск-Облводоканал». Это наш пробный проект, который появился благодаря инициативе районной организации БРСМ. Мы изучили все нюансы и решили, что студотряду на нашем предприятии быть. И вот уже несколько дней у нас трудится 8 парней, рассказала «Витебским вестям» начальник отдела кадров филиала «Полоцк-Водоканала» Ольга Герасименок. В основном ребята занимаются уборкой, благоустройством территории и другими общехозяйственными работами. Предстоит побывать им и на воинских захоронениях, закрепленных за филиалом «Полоцк-Водоканал». По традиции, вне фестиваля «Славянский базар» в Витебске жители и гости города ожидают масштабные ярмарки и торговые новшества. Одной из изюминок станет гастрономическая акция по продаже в точках общепита города фестивальных сетов. Каждый будет стоить 35 рублей, что символизирует юбилейную дату «Славянского базара» в Витебске. В сете белорусские блюда, мочанка, жареный картофель, драники с разными начинками и другие. В этой акции примут участие свыше 30 объектов общепита. Буклеты с информацией о всех кафе, которые примут участие в акции, планируется разместить в гостиницах для гостей фестиваля. Также она будет выставлена в интернете и в социальных сетях. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: студент.
1: Еще один час на волне нашего города. Распаковали с вами классным треком Mr. Know It All от человека, который обладает невероятно красивым вокалом. Тедди Свимс был здесь, ну а новинка переводится как Мистер Всезнайка. Я могу сказать, друзья, что я сейчас тоже кое-что знаю. У нас на волне начинается поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». И в рамках этого поздравительного сегмента вы бесплатно можете радовать родных и близких, писать свои приветы, поздравления, признаваться в любви, заказывать любимую музыку. Если ваши заявки окажутся в нашей фанатеке, мы их обязательно поставим в эфир. Ну и еще я знаю про праздники. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, про который я вам уже вещала в рамках бранча. А еще отмечается Всемирный день кардиолога. Вот такой вот профессиональный праздник. И врач, на самом деле, очень важный, я считаю, для всех нас. Пускай ваше сердечко никогда не подводит. И, в принципе, классно все совпало. В понедельник говорим и про любовь, и про сердце. В общем, пишите свои приятности. Совсем скоро будем их озвучивать. Ну, а я, пользуясь случаем, пожелаю всем вам отличного настроения.
0: Музыка.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: только что в нашем эфире белорусский исполнитель King of Minsk спел нам композицию «Моя рубашка на тебе», ну и, соответственно, поделился он этой одеждой со своей второй половинкой, а я сейчас в рамках нашего музыкального агента с удовольствием буду делиться вашими посланиями, которые к нам, естественно, прилетели, и скажу честно, сообщений очень-очень много, пойдем по порядку, чтобы не запутаться, ну и, конечно, успеть каждого из вас порадовать, кто, по крайней мере, отметился своим творчеством. Добрый день, любимое радио Витебск, хочу передать огромный привет Лакисовой Надежде и Смирновой Ирине, вы самые лучшие. А для Надежды отдельное пожелание. Скоро отпуск. А также всем хорошего дня и отличного настроения. Несмотря на погоду за окном, желаю всем внутреннего солнышка. Вот такое вот хорошее сообщение прилетело. Идем дальше. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Соседу сверху и снизу Олегу Вячеславу. Мне вижу отдельный привет, за что спасибо. А также всему коллективу радиостанции Витебск. Привет всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Вот такие вот приятности у нас сейчас были. Все остальные сообщения вижу. Не переживайте, в рамках часа обязательно все прозвучит. Ну а сейчас давайте наполнять этот понедельник классной музыкой.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Мне кажется, для такого праздника, как Всемирный день поцелуев, музыкальная работа под названием «Love» от проекта «Set» очень даже подошла в эфире, а теперь сюда подойдут ваши приятности, которые мы продолжим здесь и сейчас озвучивать. Передайте привет Дунченко Дмитрию от Дианы. Есть у нас вот такое вот сообщение. Здравствуйте, передаем привет замечательной девушке Климович Маше. Поздравляем тебя с последним рабочим днем. Желаем найти свое дело по душе, море любви, счастья и хорошего заработка. Машенька, ты нам очень полюбилась. Обнимаем и попросим поставить исполнительницу под псевдонимом Мона. Выбрала песню «Попрошу тебя». Совсем скоро прозвучит ваша музыкальная заявка, а я успею захватить еще одно сообщение. Здравствуйте, от Ирины привет в деревню Буховцы любимому мужу Яновичу Дмитрию и дорогой свекрови Риме Викторовне. Отличного вам настроения, прекрасной погоды. Не скучайте, обнимайте. Вот такие вот приятности. Ну и, кстати, есть еще одно. Добрый день, радио Витебск. Подаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Чудесного, безоблачного дня. Пусть этот день будет легким, продуктивным, удачным. Прекрасного тебе настроения, отличного самочувствия. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Как уже говорила сегодня ранее, сообщений много, друзья, так что не переживайте. Все обязательно озвучим. Сейчас вернемся к музыке, послушаем то, что вы заказывали. Но не забывайте, что в середине часа вас ожидает краткий выпуск новостей от нашей службы информации. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые средства на производство беспилотников. Тысячи людей эвакуированы на юго-западе Франции из-за лесного пожара. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Сейчас перехватываю эстафету у американской певицы Эйвы Макс, которая порадовала нас в эфире своей музыкальной работой «Kill It Queen» и готова и дальше озвучивать все ваши приятности. Здравствуйте, Радио Витебск. Хочу передать привет брату Матвею из Витебска от брата Коли. Сегодня, друзья, у нас очень много не только приветов, но и музыкальных заявок, поэтому сразу скажу, не обижайтесь, всю музыку однозначно не успеем поставить, к сожалению, эфир, потому что не резиновый, как бы хотелось и не хотелось его растянуть, не получится, но, тем не менее, то, что успеет проиграть, обязательно будет здесь звучать. Ну, а теперь давайте перейдем к поздравлению. Здравствуйте, Радио Витебск. Наш дружный коллектив поваров торгового центра «Грин» поздравляет Юлечку Николайчук с прекрасным юбилеем. 30 лет – шикарный возраст. И не рано, и не поздно. Помечтать, суметь достичь, много нового постичь. Будь красоткой обалденной, смелой, дерзкой непременно. Будь успешной и счастливой, и живи всегда красиво. Для именинниц просили поставить Ваню Дмитриенко. Вот про что я говорила, к сожалению, не получится, потому что буквально в прошлом музыкальном Ваня Дмитриенко со своей возлюбленной Анны Пересильд отмечался композицией «Силуэт», поэтому пока обойдемся без Вани, но именинниц передаем пламенные приветы. И вот еще послание от Лены. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму. Мне тоже вижу привет, Леночка, я вам тоже передаю. Привет всем ведущим Радио Витебск, отдельный привет причем. Всем отличного настроения, хорошего окончания рабочего дня и удачи. Вот Лена попросила поставить «Зиверт Газ», так что, друзья, только вперед и только с классной музыкой.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

нашем прекрасном и немножечко дождливом сегодня городе Витебске. На часах уже 13:47, а на волне радио Витебск пока продолжается музыкальный агент. Если хочется порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Так сказать, ну, минуток 10, это прям уж максимум, конечно. У нас еще есть Viber, Telegram в вашем доступе 7071071. Вот у нас есть послание от Марины. Она передает привет всем радиослушателям, желает классной рабочей недели. А также есть у нас достаточно такое объемное поздравление. Здравствуйте, радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». Весь наш дружный коллектив поздравляет с днем рождения нашу коллегу, добрейшей души человека, Литвинову Людмилу. В этот замечательный день мы хотим пожелать ей всегда оставаться такой прекрасной, очаровательной и неповторимой девчонкой-сестренкой. Пусть каждый твой денечек будет наполнен любовью, искренними улыбками, положительными эмоциями, и пусть все заветные мечты станут прекрасной реальностью. Здоровья, счастья, любви на долгие лета и, я бы сказала, года. Лови обнимашки. Мы, имениннице, тоже желаем всего самого наилучшего. Кстати, здесь есть продолжение. Огромный привет Богушевску и всей твоей дружной семье. Попросили поставить какую-нибудь заводную энергичную песню из 90-х, так что предлагаю туда окунуться вместе с доктором Албаном и Хадвеем. Трек, кстати, называется «I love the 90-е». Так что, друзья, танцуем!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Агент.
1: Ну вот мы с вами, товарищи, весело и дружно добрались до финала программы «Музыкальный агент». Напомню, если вдруг вы не успели порадовать своих родных и близких, не переживайте, такая возможность есть у вас вечером. Пишите с 19 до 20. Мои коллеги в вечернем шоу «Хорошая компания» обязательно все прочитают. Но, тем не менее, одно сообщение у нас осталось. Всем привет, хорошие новости. Сегодня лето, завтра лето, через месяц и даже через год будет снова лето. Вот этой новостью нас порадовала одна прекрасная особа. Иду дальше по тексту. Сашка, а к тебе я с особенным настроением. Время мчит и чувствую, что наш октябрь наступит раньше, чем планировалось. Люблю тебя, мой самый лучший. Алиса написала. Ну и Алиса попросила поставить по возможности музыкальную работу Love the Way You Lie от Эминема и Рианны. А такая песня оказалась в нашей фанатеке. Так что предлагаю сейчас ею закрываться и финалиться на любимой волне. Радио Витебск.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусы – мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Подробностями делится Пул Перво.
2: Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с Востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего Рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
1: Напомню, Александр Лукашенко сегодня вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, а также благодарности президента выпускникам военных учебных заведений, показавшим отличные результаты в учебе. Церемония прошла во Дворце независимости.
0: В мире.
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Украине новых средств на развитие производства беспилотников. Об этом она сообщила в соцсети X. На прошлой неделе мы предоставили первые 4 миллиарда евро в рамках нашего кредита в 90 миллиардов для укрепления обороноспособности Украины с помощью передовых технологий беспилотников. Вскоре поступят и другие средства, написала глава Еврокомиссии. Около 10 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов на юго-западе Франции из-за лесного пожара, вышедшего из-под контроля. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным местных властей, огонь охватил более 4,5 тысяч гектаров леса в департаменте Восточные Пиренеи. Эвакуация затронула жителей примерно 20 небольших городов и деревень. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует быстрому распространению огня. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
0: Акция во всех магазинах Веста.
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
4: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 69%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями. Погоду временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается +16-21, в Витебске +16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Только что такие звезды, как Dave & Tems, порадовали нас своей новинкой Rain Dance. Песня действительно хорошая. И все те, кто из вас сегодня смог устроить себе танцы под летним дождем, большие молодцы, так сказать, закрыли свои летние хотелки. Если вдруг у вас это, по крайней мере, в списке желаний однозначно было, и немножечко потанцевали и поактивничали, мы же после всех ваших горячих приветов и поздравлений, которых у нас сегодня, кстати, было очень много, и мы тоже там словесно немножко поактивничали, возвращаемся в эфир с бранчем, чтобы дальше угощаться топовыми и горячими хитами. Вот вам, пожалуйста, на десерт у нас в скором времени будет новинка Moving to the Sun от Hugel, Imagine Angel и Ultra Nate. На второе блюдо послушаем трек Starving for Your Life от Тимошенко. Ну а прямо сейчас на первое блюдо у нас Oceans of Tears от известного парня по имени Иман Бек.
0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Хабаровске.
1: Послушали, ребят, мы с вами немножечко музыки, а теперь настало время поговорить о полезном, так сказать. На календаре у нас уже 6 июля, это значит, что мы с вами стали еще на один день ближе к масштабному мероприятию под названием «Славянский базар». И сейчас в этой рубрике мы, естественно, с вами быстренько, кратенько пробежимся по основным организационным моментам. Сегодня состоится мероприятие под названием «Фестивальный уют», в рамках которого будет происходить подготовка мест проживания участников и гостей фестиваля во взаимодействии с предприятиями, производителями специализированной продукции для оснащения объектов размещения. А вот как раз-таки уже завтра, 7 числа, начнут готовиться к этому событию различные кафе и рестораны нашего города, принимая участие в акции «Дело вкуса», в рамках которой состоится презентация фестивального сета, включающего блюда белорусской кухни, презентация гастрономической карты фестиваля с указанием объектов общественного питания, адресов их расположения, перечня блюд и красочного оформления. Еще, кстати, пройдет завтра презентация праздничной иллюминации в нашем городе под названием «Сияй фестиваль». Ну, вот так вот мы узнали о самом главном, о других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара. Не забывайте, вы всегда можете узнать на сайте gck.by.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония. Белорусская делегация работает на заседаниях парламентской ассамблеи ОБСЕ. Министр промышленности рассказал об особенностях экспозиции Беларуси на Иннопром-2026. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Сейчас хочется сказать огромное спасибо белорусу Холли Флейм за его нежность в эфире. Мне кажется, во Всемирный день поцелуев это особенно актуально. Но лишним, друзья, не будет сейчас поговорить в нашей рубрике «Бранч-премьера» о новой музыке. С учетом того, что на часах 14.42 наш бранч потихонечку движется к логическому завершению. И мне кажется, настала пора уже подводить итоги сегодняшней новинки. Напомню, что на повестке понедельника у нас был парень по имени Джекс Джонс. Это британский диджей, продюсер, певец, сонрайтер и ремиксер. Я уже вам сегодня рассказывала на старте программы, что огромную популярность он получил благодаря хиту «I Got You», который выпустил он вместе с Дюком Дюмоном еще в 2014 году, и эта музыкальная работа возглавила в то время британский сингловый чарт, ну и, естественно, парню принесла популярность. На его счету достаточно много неплохих музыкальных работ, периодически они звучат в нашем FM-пространстве, но сегодня мы свою музыкальную копилку пополняли треком под названием «Pulling Me Back», что в переводе означает у нас «Вернись ко мне». Песня у нас на самом деле про отношения. Она про то, что меня тянет назад к человеку. В треке поется про одного парня и про одну девушку, у которых вроде бы были отношения, но что-то уже не так. И один человечек хочет, так сказать, уйти из этих отношений, но когда смотрит на своего партнера, как и поется в треке «Pulling me back», его тянет назад, тянет как магнит. Ну, значит, не все прошло, я считаю. В общем, не будем мы говорить про какие-то другие отношения. Всем хочется все-таки сегодняшний праздник пожелать однозначно любви. Давайте лучше вспомним, как звучала наша новинка, а потом перейдем к голосованию.

0: Я бы сказала, у Джекса Джонса получилась такая лайтовая танцевалочка с огромным количеством интересных битов и звуков. Ну, напомню, что название «Pulling Me Back», да, было у песни. А теперь, конечно, переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост у меня уже перед глазами. На протяжении 4 часов вы могли голосовать за эту новинку. И результаты у нас сегодня. Ну, я бы на самом деле не сказала, что супер-пупер. Потому что 31% слушателей посчитал, что новинка годится. Это у нас сегодня был лучший ответ. 31% решил, что вроде бы ничего, и выбрал золотую середину. И представляете, 38% решили, что не для меня. Бывает и такое. В общем, сегодня у нас отрицательный ответ однозначно побеждает положительный. В любом случае, друзья, вам огромнейшее спасибо за то, что принимали участие в голосовании. Ну и с новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже завтра.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Под этот замечательный трек под названием «Stay» от Леони и Калума Скотта врываюсь, друзья, к вам в эфир. И, конечно, грустно сообщать, но тем не менее, с учетом того, что на часах у нас уже практически 15:00, мы, естественно, будем завершать с вами прямо сейчас наш музыкальный бранч. Напомню, что все, что запланировано, мы с вами, естественно, успешно сделали, так что мы большие молодцы. Всех вас поздравляю с началом трудовой недели. И, как говорила, пускай понедельник будет действительно легким и ломает все эти стереотипы. Ну и вообще, пускай неделя для всех пройдет быстро и принесет вам много всего положительного и хорошего. Что касается музыки, финаль часа мы еще успеем немножечко ею насладиться, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Оль Богдановой, которая буквально недавно заступила на свою рабочую смену. С 15 до 16 вас на волне ожидает авторская программа «Час по-русски». Ну и, конечно же, с 16 до 20 ловите хорошую компанию в составе Насти Дроздовой и Саши Назаренко. Я же убегаю, прощаюсь с вами до завтра. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония. Во многих европейских государствах продолжается милитаризация, растут военные бюджеты. Вокруг Беларуси по-прежнему пытаются создавать образ внешней угрозы. На этом фоне вопросы обороны и подготовки профессиональных военных становятся вопросами сохранения суверенитета. Президент подчеркнул, именно поэтому по-настоящему независимой может быть страна, которая способна защитить себя. Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия повышает уровень защиты государства. Подробности приводит Пул Первого.
3: Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их потому, чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия. Но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
2: В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе, а главное – оставаться достойными офицерского звания.
1: Политика.
2: Белорусская делегация продолжает работу на заседаниях парламентской ассамблеи ОБСЕ. Встречи проходят в Гааге. Как сообщил канал ОНТ, представители нашей страны выступили на заседании Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Было подчеркнуто, что экономическая и экологическая безопасность – сферы, где государства всегда находили точки соприкосновения даже в периоды глубоких политических разногласий. Сейчас же этот потенциал не используется. Напротив, ряд стран создают искусственные ограничения, которые разрушают связи и фрагментируют рынок. рынки. Беларусь готова к формированию пространства равноправного сотрудничества, основанного на уважении суверенного выбора государств, взаимной выгоде и учете интересов всех участников пространства ОБСЕ. Также на заседаниях наша делегация подчеркнула, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого.
1: Экономика.
2: Министр промышленности рассказал об особенностях экспозиции Беларуси на Иннопром-2026 в Екатеринбурге. Андрей Кузнецов отметил, что на выставке представлен новый троллейбус МАЗ-303Т21 с автономным запасом хода, увеличенным до 30 километров. Это транспорт исключительно белорусско-российского производства, отметил Андрей Кузнецов. Также министр подчеркнул, что МАЗ в этом году на форуме регионов Беларуси и России, который проходил в Минске, один из первых получил сертификат «Товар союзного государства». 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Свои передовые промышленные разработки презентуют и флагманы белорусской промышленности. В рамках экспозиции «Made in Belarus» посетители могут увидеть широкий спектр технологий от металлургии до микроэлектроники. Выставка продлится до 9 июля. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 16-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
4: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
5: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски. Давай.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Белорусский экспорт вырос за 5 месяцев на 23%. Запреты на посещение лесов введены в 12 районах Беларуси в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебск. Час по-русски.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио.

0: радио, которое ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.
6: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на Радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония. Глава государства подчеркнул, по-настоящему независимой может быть страна, которая способна защитить себя. Подробности приводит Пул Первого.
2: Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
1: В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе, а главное – оставаться достойными офицерского звания.
0: Экономика.
1: Белорусский экспорт товаров вырос за январь-май текущего года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики. В Белстате уточнили, что в сравнении с аналогичным периодом 2025 года из расчета в текущих ценах внешний торговый оборот увеличился на 20%. Белорусские поставки на внешний рынок рынки сбыта на 23, а импорт почти на 19 пунктов. Ранее в правительстве Беларуси состоялось заседание по итогам внешней торговли, в ходе которого премьер-министр Беларуси Александр Турчин подчеркнул, что необходимо работать на всех зарубежных направлениях и не допускать снижения требований к результатам.
0: В Беларуси.
1: Также Александр Турчин сообщил, что товарооборот между Беларусью и Россией за 5 месяцев прибавил почти 20%. На полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге было подчеркнуто, что в рамках союзного государства сегодня решается целый перечень вопросов и задач в условиях беспрецедентного санкционного давления. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия искренне дорожит братскими отношениями с Беларусью. Торгово-экономическое сотрудничество двух государств находится на подъеме, увеличился взаимный товарооборот, включая рост доли машин, оборудования, высокотехнологичной продукции. Запреты на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси, еще в 11 ограничения. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. Ограничения действуют в Витебском и Лозненском районах. В Витебской области улучшению пожароопасной обстановки поспособствовали прошедшие дожди и снижение температуры воздуха. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Привет, Анастасия, даже не знаю, с чего начинать наш эфир после того, как 3 дня люди поотдыхали, а сегодня пришли на работу, и ну это же выбивает из графика, понимаешь?
1: Вот из графика выходных?
0: Ты правильно сказал, да, из графика выходных, конечно, работа, ну так, да простят меня, конечно, трудоголики, потому что сейчас скажут, что это вы, Александр Анатольевич, в массы продвигаете лень.
1: У них просто аллергия на определенные слова, знаешь, вот это отдых, они сразу...
0: Ну, и трудоголики?
1: Да.
0: Да, ты же это страшные люди, страшные. Не дай боже, один будет лентяй среди трудоголиков, все, они на него начихают сразу, и он тоже будет работать. Нет, труд это хорошо, и отдых это хорошо. И всегда что-то говорят, надо режим труда и отдыха. Ну, просто когда один лишний выходной, ну как лишний? Ну, оно как-то получается...
1: Выходной лишним не бывает, не надо так говорить.
0: Ты тоже лентяй? 2 лентяя, друзья, пришедшие на работу с трудоголическими, конечно, мыслями. Да, тоже поработать и проводить наших радиодрузей, кто заканчивает работу, чтобы вот вы спокойно... Что-то Дроздова хочет сказать? Я все рот затыкаю своей болтовней.
1: Нет, знаешь, я просто подумала, что есть кое-что, что объединяет абсолютно всех. Неважно, как ты относишься к работе, потому что есть такие вещи, как болячки. И вот мне кажется, абсолютно в какую угодно компанию ты приходишь, ну ладно, после определенного возраста, возможно, такой... А почувствовали ли вы магнитную бурю? Между прочим, очень сильная была буквально вчера. Так что если в субботу или воскресенье у кого-то разрывалась голова, это абсолютно нормально. Больше вроде такого не планируется. Но если что, вдруг, если вдруг все пошло не по плану, вы себя за это сильно не корите. Знаете, есть оправдание.
0: Я себя поймал на мысли, что я, когда на выходном, я магнитной бури не чувствую. Мне хорошо на выходном.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: по телефону 7690 или на AmiBuy.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Любим мы рубрику по названием «О как», потому что в ней собираем интересное, важное и в данном случае тревожное. То, что многие люди тревожатся, это мы знаем, да, Анастасия? Есть у тебя тревожные какие-то знакомые? Ну, вот прям у них жизнь сплошная тревога. Вроде сегодня нормально, а завтра какую-то проблему себе придумали и ходят, что-то переживают.
3: Слушай, ну, тревожные тревожными, мне кажется, мы о них еще поговорим. Давай лучше поговорим о депрессивных. В том числе поговорим о депрессивных животных. Пу-пум. Да, беда пришла, откуда не ждали. На 120%, если я не ошибаюсь, повысилось число покупок всевозможных средств, которые помогают спасти животных, на секундочку, от депрессии. Вот знаешь, я не видела ни разу какую-нибудь депрессивную собаку, которая просто сидит и такая, она уже все поняла о жизни. Она смотрит в угол или смотрит на кости, такая, мне это неинтересно. Отойди, ты загораживаешь мне солнце.
2: Собаки все-таки, они такие более оптимистичные животные. А вот коты, да. И в 3 года, ну да, вот это по словам ветеринаров, домашние кошки все реже бывают на улице, поэтому любые переменные непривычные раздражители вызывают у них сильный стресс. Вот эти вот домашние, которые, породистые, их же оберегают, им, извините, в попу дуют, ну вот этих хозяев, все для них делают. Ты посмотри, которые уличные, вот сейчас мало уличных, но если вдруг, они же все такие бойкие, все такие такие пацаны.
3: Потому что если они начнут депрессовать, сосиски им не достанутся. Да. Те самые, которые приятные бабушки вот эти выносят, и такие, ой, котенька мой, вот, пожалуйста, тебе.
2: Да, жизнь борьба, понимаешь?

0: Как всегда, мы несем разумное, доброе, вечное, хорошие новости в виде новостей про игру, которая называется «Пиццееды». Друзья, угадайте с трех раз, что мы там разыграем.
1: Ой, ну даже не знаю. Определенно будет что-то съедобное, что-то очень вкусное, друзья. Стоит побороться.
0: Да, ну побороться после чего? Естественно, после того, как наша коллега Галя Захарова расскажет вам свежие новости из киноиндустрии в программе «Длинный дубль». Правильно? Правильно. Ничего ж не поменялось. Все на месте, все работают, все абсолютные молодцы. А это хорошая компания. Будем вместе, да, не забываем. Играем, слушаем и радуемся этому наступающему вечеру.
2: Хорошая компания. Лучше, чем...

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Вин Дизель поспешил анонсировать начало съемок «Форсажа навсегда», финального эпизода серии развлекательных фильмов с сильными семейными ценностями. Премьера картины намечена на март 2028-го. На своей странице в соцсетях актер выложил ролик, в котором обрадовал всех поклонников франчайза. Дело сдвинулось с мертвой точки. При этом, помимо прочего, пока даже непонятно, кто режиссирует «Форсаж навсегда». Вроде бы Луи Летерье, постановщик 10-й части. Никаких официальных анонсов кастинга тоже пока не было. По логике вещей, сюжет фильма должен продолжить историю предыдущей картины, но законы физики и здравого смысла имеют весьма натянутые отношения с «Форсажем» в принципе. К тому же съемки постоянно откладывались, потому что, как говорят, студия слегка утратила веру в кассовый потенциал франшизы и просила Вина уложиться хотя бы в 200 миллионов долларов. У исполнителя же главной роли тоже был список своих пожеланий – вернуть действие в Лос-Анджелес и заметно снизить градус фантастичности экшена.
1: За кадром.
0: Как бы удивительно это ни звучало, но франчайз «Библиотекарь» все еще жив. Нынешним летом на телеканале TNT стартует показ второго сезона сериала «Библиотекари. Следующая глава». Если точнее, премьера продолжения состоится 2 августа. Шоу рассказывает об очередных искателях приключений и охотниках за опасными мистическими и историческими артефактами. Библиотекарь-путешественник во времени попадает из прошлого в наше время. Он не может вернуться в свою эпоху и поэтому ищет свой замок, но обнаруживает, что теперь там находится музей. Нечаянно путешественник выпускает магию, которая распространяется по всему континенту. Франчайзу положил начало телефильм 2004 года «Библиотекарь», получивший 2 продолжения. Главную роль в трилогии исполнил Ноа Уайли, который сейчас снимается в 3-м сезоне медицинской драмы «Больница Питт». В 2014 году начал выходить сериал «Библиотекари», спродюсированный Уайли. Проект растянулся на 4 сезона. А в 2025-м сериал получил продолжение с подзаголовком «Следующая глава».
1: Длинный дубль.
0: Universal Pictures официально подтвердила существование анимационного фильма «Осел», спин-оффа известного франчайза «Шрек». Премьера фильма, посвященного персонажу Эдди Мерфи, состоится летом 2028-го. Сюжет расскажет историю становления главного героя. Зрители узнают, как осел стал ослом. В прошлом году Мерфи в интервью Screen Rant говорил, что осел получит собственный фильм. Историю о нем, его жене драконихе и их детях полуослах, полудраконах. Очень веселая история, как считается Эдди. Ну а разогревом для осла послужит «Шрек 5», который выйдет в широкий кинопрокат 30 июня 2027 года. Ранее только «Кот в сапогах» персонаж Антонио Бандераса получал сольные фильмы, которые в сумме собрали в прокате более миллиарда долларов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: на Радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Давайте, дружочки, играть в пиццеедов, тем более на кону есть пицца, почему бы ее кому-то не отдать из наших радиодрузей? Правила простые, мы добрые, конечно, 3 дня отдыхать, ничего не делать. Так, сама доброта, нежность, ласка, забота.
1: Поэтому, да, здесь будем вам всячески подсказывать, да и слово, мне кажется, незамысловатое сегодня, хотя когда оно было каким-то заковыристым, вот даже не припомню.
2: Так, давайте сразу разжевываем опять, мы всегда правила разжевываем, все равно кто-то не догоняет. Значит, мы берем два каких-то продукта, вот два слова, которые звучат, ну, еда, простая еда, и соединяем это в одно слово. Ваша задача, дружочки, догадаться, какие два продукта мы собрали в это слово. Свои варианты, ответы, мысли на Viber 707-171-071. Кто быстрее разгадывает, присылает, тому пицца достается. Элементарно простые правила. Хуже, хотел сказать, некуда. Ну, проще некуда уже вообще. Все, пицца вкусная.
1: Да, однозначно. Но если вы готовы, если всем все понятно, давайте-ка будем перемещаться поближе к слову, которое сегодня прозвучит и кому-то принесет победу. Звучит оно следующим образом. Буратамат. Буратамат.
2: Буратамат. Как вы считаете, что какая еда там зашифрована? Похоже, я еще в 3 днях отдыха.
1: И учитывая, какие вам уже ответы поступают, мне кажется, нужно чуть-чуть скорректировать. О, хотя нет, подожди, я видела правильный ответ. Все,
2: буратамат. Давайте сейчас послушаем песню, как говорится, на дорожку, потом итоги после нее подведем.
0: Пиццееды.

0: внимание на радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Подведем итоги, наконец-таки, сейчас расскажем, кому пицца достанется. Слово сегодня, такое витиеватое, потому что сыр буррата не все из наших радиодрузей, к сожалению, знают, пробовали, но как раз-таки это будет повод попробовать этот вид сыров, потому что, надо выходить куда-то за рамки голландского и пошехонского, честное слово.
3: Слушай, мне кажется, разделились на два лагеря у нас ребята, 50 на 50. Но есть те, которые интересную альтернативу нашли, в виде бурака, кто-то просто написал бургер. Просто голодный. Такой
2: не важно,
3: бывает.
2: Нормально.
3: А все остальные в целом были правы. Буррата и томат. У нас все сегодня вот так, по-итальянски. Немножечко добавить оливкового масла. Вот тебе, пожалуйста, сидишь, выделываешься, фоткаешь. Что касается...
2: Хороший поток у тебя сейчас такой пошел прям, да? Знаешь, когда рот говорит, а еще мысли не договорить. Нормально, все хорошо. Все здорово.
3: Это я так продумала, Саш.
2: Так ты понимаешь, как итальянцы ругаются, помнишь, вот этот вот поток идет? И вот это.
3: Это все буррата на меня влияет, понимаешь? Да, друзья, самое главное, это даже не столько правильный ответ, сколько человек, который, собственно говоря, обогнав всех остальных, взял свое. А точнее, возможно, даже сегодня заберет еще пиццу. Мы не знаем, как зовут этого человека, нам виден только ник, ID.
2: Но человек и подписан, ID.
3: Человек подписан ID, но знаем точно, на что заканчивается номер. 813. И вот, да.
2: Поздравляем, очередная пицца уходит нашим радиослушателям, и это только начало, потому что у нас сегодня понедельник, а мы напоминаем, и в понедельник, и вторник, в среду, в целом, по будням, в хорошей компании, приблизительно в 16:35, играем в пиццееду, присоединяйся к нашей веселой, голодной компании.
0: Пиццееды!

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
4: Хороший лайфхак. Если вы хотите, чтобы понедельник был легким, надо уже в понедельник строить планы на будущие выходные. Серьезно, и тогда понедельник легче пройдет.
5: Но... Вполне себе верю, когда есть какая-то вещь, которую ты очень хочешь сделать, а все остальное время до этого, мне кажется, пролетает вот буквально за 2 секунды. Но только потом не жалуйтесь, что ой, как-то быстро дни летят, даже не успеваю, ничего не успеваю. В общем, друзья, для чего мы здесь начали этот разговор? Потому что есть у нас одна очень интересная вещица, одно очень интересное занятие, которое в последнее время входит в тренды.
4: Значит, ребят, ну, у меня, я давно хочу как-нибудь, знаешь, летним вечером, ну, знаешь, когда уже так темно, да, комары, ай, вот это вот, и посмотреть какой-нибудь фильм. Вот прям, чтобы на улице проектор, значит, взять, это все здорово.
5: Романтика.
4: Да, так вот, оказывается, новый тренд, ребята, собирается компания, выезжают на природу, жарят шашлыки до заката, а как только стемнеет, включают ужастики.
5: И потом бегут быстрее.
4: Прямо в лесу, да. И, значит, самое интересное потом, вот интересно, если он с ночевкой... С ночевкой? И как, извините, пописить потом, сходить? Вот это вот.
5: Сходить? Ты уверен в формулировке? Может, пробежаться?
4: Не знаю. Ну, в общем, берите на заметку, но мне кажется, весело, а в любом случае вы... Ну, как весело.
5: Зато медведи потом не страшны.

0: мне кажется, все-таки понедельник после трех выходных, он самый тяжелый, наверное. Ну, что, если, мне кажется, может быть тяжелее понедельник после четырех выходных.
1: Слушай, а я не знаю, если честно, ну, абсолютно субъективный опыт, но тем не менее, летом, даже когда дожди, все равно ощущается все по-другому. Нет ощущения, что ты тут работаешь, потом раз, выходные, ты расслабился, и потом снова работа.
0: Это как в школу в мае ходить уже, понимаешь? Это все совершенно по-другому. Особенно там, знаешь, после 18 или 20 числа. Это тоже совершенно другое ощущение.
1: Это половина книги, половина фишки и еда, знаешь. Ну вот это вот, что, слишком далеко, да? Ну ладно,
0: друзья, давайте поздравим тех людей, кто до 17.00. Мы традиционно поздравляем всегда, кто до 17.00 работает. Вам хорошего вечера, ну а хорошая компания с вами, конечно же, не прощается. Послушаем все же новости с Олей Богдановой. И в начале часа ты продолжим.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил Кейко Софию Фухимори-Гуччи с избранием на должность президента Перу. В поздравительном адресе Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. Глава государства выразил надежду, что совместными усилиями удастся придать дополнительный импульс взаимодействию и укрепить отношения между нашими государствами. Александр Лукашенко пожелал Кейко Фухимори энергии и успехов на ответственной должности, а жителям Перу мира и процветания. 6 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения в результате удара дрона вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в районе села Таврово Белгородской области. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на данные властей региона. Уточняется, что пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка. Годовалую девочку и 10-летнего мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Ранее сообщалось, что минувшей ночью вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также поражена инфраструктура украинских военных аэродромов. С начала года более 110 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Большинство путешественников приехало из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего это перечень из 38 стран, включенных в список без визы, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета. С 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1,3 миллиона жителей Европы. В ГПК напомнили, что глава государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
5: I went deaf on it.

0: 6 минут 6, ну, в смысле, 17.06, да, и полегче очень многим, и, может быть, как раз-таки и работало сегодня многим полегче, потому что прохладнее стало. Потому что все же изнывали уже неделю. Ой, когда это же закончится, ой, как жарко, нате.
1: Дождались этой непогоды, которая, кстати, мне кажется, плавно перекочует и в следующую неделю, ну, потому что традиции нарушать нельзя.
0: Ты про славянский базар.
1: Я про славянский базар.
0: Ну, дожди, так это нормально.
1: Ну, а что, там в целом должно быть 24-25 градусов максимум.
0: Прекрасно.
1: И дождички, да, мне тоже кажется, что это супер оптимальная температура и для выступающих в том числе, хотя, может быть, мы увидим дополнительное шоу с артистами, которые просто будут пытаться, ну, каким-то образом делать свою программу, адаптируя под дождь, потому что бывало такое и в прошлом году. Я помню, как такое бывало, неожиданно тык какие-то появлялись, знаешь, оп, падение, поднялись, нормально, побежали дальше, там что-то потанцевали там. Ну, красиво, красиво.
0: Не, ну, крутые те артисты, которые не отменяют ничего и при любой погоде делают красивое шоу, им вот большой респект и уважуха, как говорили 100 тысяч миллионов лет назад. Вот, с вами хорошая компания, продолжаем. В этом часу у нас новый приз на кону, между прочим, в игре под названием «Влетай в лето», уже на надо ж влететь окончательно, поэтому не пропускаем ничего.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Эх, соскучилась душа по веселому миргу за все эти выходные, друзья. Предлагаем наверстать это ярким миргом. До этого у нас дорожная информация, я так понимаю, уже вырывает у меня микрофон прямо.
2: Да не вырываю, потому что нету повода, если честно. Да, есть небольшие пробки на улице Ленина и Кировском мосту, также мост Блохина, в целом все остальное более или менее. Хотя, если верить вот этим вот странным разноцветным градациям, то в скором времени заполнят автомобили еще и проспект Фрунзе, и, естественно, улицу Ленина. Ну, а, о, вот смотри, я нашла. На Черняховского еще у нас есть небольшие пробки и на проспекте Строителей.
1: Ну, в общем-то, все как обычно, все как всегда. Ничем нас не удивишь. Давайте-ка поднимемся настроение веселым миргом, как я говорил, на счет раз, два, три. Включаем аварийку своего автомобиля. Несколько секунд миргаем, смотрим слева, справа, спереди, позади. Если увидели ответочку, об этом можно написать. Если не увидели, все равно можно написать, что я такой-то помиргал на таком-то автомобиле, там-то. И если это не противоречит, конечно, безопасности. Все, готовы, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.
3: Все мы изначально чайник.

0: скажи мне.
1: Володя помиргал на 39-й армии, ответочки не увидел. Всем прекрасного вечера на Audi 7330. Спасибо большое, Володя, хорошего вечера.
2: Виталий Газопол организовал, еще и Анастасия на Московском. Вам приветы.
1: Также у нас есть, секундочку, у нас есть Стас на BMW 1333 на трассе М1. Ответочки не увидел. Вам хорошей дороги.
2: Так, огонь. Есть у нас также Ольга на воинов-интернационалистов. Но, судя по фотографии, куда-то тут прям далеко уехала. Оленька, хорошей вам дороги.
1: Александр написал грустненько. Отпуск закончился, грустный мир после первого рабочего дня на ЛАЗО. Александр, не надо вешать нос, мы с вами.
2: Да, держитесь. Сергей у нас здесь есть, отмеркался на победы. Вам привет.
1: Елена, Мирка, черная Hyundai 1090 на Фрунзе возле диагностического центра. Своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею. И нам с тобой... Сказали, что мы с тобой любимые ведущие, между прочим.
2: Ой, Елена, спасибо большое. Спасибо. Взаимно. Есть у нас Леся, которая на Фрунзе, тоже пробка Рено 1676, моргает, своих не увидели. Всем хорошего настроения. Вот видишь, как бывает, две девчонки вроде как рядом, но не случилось.
1: Тимур написал, ура, свои в городе, привет, Audi 9786 на Фрунзе. Всем прекрасного вечера, друзья.
3: Будет вечер, будет хорошая компания. Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ребятушки, важная информация есть у Анастасии. Внимательно послушайте. Ну, вдруг вы как раз-таки там окажетесь.
1: Ну,
0: в
1: а
0: это
1: что?
0: Время.
1: Для тех, у кого есть время, 7 июля в период с 10 до 15 знайте движение автотранспорта через переезд по улице Советская агрогородка Бычиха будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: все наши радиодрузья, мы уверены, счастливые люди. Они готовы поиграть в игру под названием «Влетай в лето» в ближайшем будущем, где-то через минуток 8. Ну, может быть, 9, ну, может быть, 10. Ну, приблизительно. Но рядышком так, да, до этого будет чем заняться, между прочим.
1: Да, скоро попутешествуем и разыграем последний приз. Эх.
0: А чё эх?
1: Ну, последний же.
0: А, давайте новости послушаем. Оля Богданова расскажет через несколько минут.
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. В преддверии форума регионов Беларуси и Узбекистана Витебщину посещает делегация Кашкардаринской области. На Витебщине скошено 194 тысячи гектаров трав. Стало известно, что более 90 миллионов рублей направит Витебская область на подготовку учреждений образования к новому учебному году в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Влетай в лето.
2: Итак, понедельник там несет не только грусть порой поутру, но также понедельник несет нам и веселье. И это веселье связано с нашими большими друзьями и партнерами с турагентства «Вокруг света», которые предоставляют очередной приз нашим радиослушателям, которые желают влететь в лето, как говорится, во все оружие. Я думаю, что спальный мешок, это спальный мешок же, да?
3: Да, правильно? Спальный мешок.
2: У нас остался спальный мешок не разыгранный, и как раз-таки на этой неделе он тоже найдет своего хозяина.
3: Ух, как это звучит.
2: Хозяин спального мешка, да? Нормально?
3: Хозяин спального мешка, да. Мне кажется, отлично.
2: Всем кыш, я хозяин
3: вот
2: спального
3: ты
2: мешка.
3: Ты представляешь, вот выезжаете вы на природу, и вы такие, так, ну, я ставлю палатки, я готовлю есть, я занимаюсь досугом, а я хозяин спального мешка.
2: И все,
3: и сразу спать чувствуется, да, понимаешь, да, да, да, что да, серьезный человек с тобой рядом. Так, что касается, друзья, условий сегодняшнего нашего путешествия, это будет именно оно, действительно, онлайн-путешествие. Мы вам рассказываем про какой-то город, страну, может быть, остров-полуостров, а вы нам рассказываете, что же это такое, точнее, где находится, ну и хотя бы название вообще этой локации. Сегодня мы отправимся в путешествие, но прежде чем мы это сделаем, я напоминаю, что есть номер в Вайбере 7071071, здесь мы будем ждать правильный ответ.
2: Значит, пока Анастасия погружается в атмосферу страны, мы сегодня спрашиваем, да? В атмосферу страны, ладно, думай дальше. Да. Я напомню, туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируются. Легко найти, друзья. Наберите «Вокруг света Витебск» и все адреса, телефоны офисов, и да будет вам прекрасный отпуск. Встаньте и идите. Встаньте и летите. Так, все. Вайбер 7071071. Анастасия, что? Страну, да? Страну?
3: Это полуостров.
2: А, полуостров ты хочешь?
3: Да. Это полуостров. Именно название полуострова меня будет интересовать. А я вам пока опишу, что же я вижу. На самом деле, полуостров называют китайским Вегасом.
2: Mm-hmm.
3: Потому что там, ну, во-первых, когда-то это была территория Португалии. Да, после того, как, собственно говоря, все немножечко изменилось, они решили оставить часть архитектурного наследия себе, не, ну, там, не как-то не строить заново что-то свое, да, они решили часть оставить и даже приумножить слегка.
2: Ну, построили, ну, что,
3: да,
2: португальцы.
3: И, как я понимаю, там есть одна интересная фишка, поскольку действительно, ну, такой игорный эпицентр в Китае, там каждое казино названо в честь какого-то города, страны, и, соответственно, есть достопримечательности этой страны. Поэтому на этом полуострове размещается и Эйфелева башня, и Биг Бен, и еще что-то там есть. В общем, много-много всякого разного, ну и соответствующее заведение. Друзья, вам остается только дать название полуострова, сказать, знаете ли вы, не знаете ли вы. А, хотя я вижу, что ответы уже начали поступать, и,
2: все,
3: кажется,
2: давай,
3: победители есть.
2: Будем, как говорится, посмотреть. Да. Послушаем песню, пока подведем итоги, да.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Влетай в лето.
2: У нас по-разному бывает, Анастасия. Скажи, иногда бывает легко, иногда бывает сложно. Но в данном случае, мне кажется, большинство не знают этот полуостров. Именно как вот, ну, кто казино не интересуется, допустим, ничем. Ну, ты не знаешь, что есть такой Макао.
3: Нет,
2: есть,
3: ну,
2: такое.
3: Слушай, там, считай, на одном полуострове огромное количество достопримечательностей. То есть можно даже никуда не путешествовать. Ты просто приезжаешь и такой, ну, ладно, да, там... чуть-чуть поменьше, да, они, ну, не так красиво, да, и строились...
2: Китайские копии, так сказать.
3: Ну да, да, ну да, но тоже интересно.
2: Ну, ответ я уже сказал, да, Анастасия рассказывала про Макао, да. А в нашей игре, напомним, накануне на этой неделе спальный мешок, и первым претендентом становится наш радиослушатель Евгений. На 5482 заканчивается номер телефона. Евгения, мы поздравляем!
3: Ура, ура!
2: Еще таких же претендентов на спальный мешок, как обычно, за неделю мы набираем, ну, всего 5, да, соответственно, 4 раза, друзья, можно попытаться поймать удачу за хвост в игре под названием «Влетай в лето». Приблизительно в 17.35 мы играем в хорошей компании, так что следите за нашим эфиром, всем удачи и давайте проведите вместе время здесь, на любимой волне.
0: «Влетай в лето». Наша музыка на радио.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим. Не осудим.
1: Хочу рассказать тебе, Анастасия, и нашим радиодрузьям веселую историю одного оптимиста. Так. Значит, вот представляешь, есть один мужчина, британец, он летел на чемпионат мира по футболу. Всем, кто сейчас смотрит, большой привет, естественно. Вот, а многие смотрят. У него пересадка была в Испании, и он потерял там телефон во время пересадки. Ну, прикинь, вот, аэропорт, ты с хутулями своими, там, сколько бы ты ни видел, и потерял телефон. А есть там брони, билеты, вся вот это все, ну, все, контакты родственников, все это. Ну и что? Что бы сделал нормальный человек? Стал бы искать посольство, где, помогите, алярм.
2: Да, каким
1: там,
2: образом найти?
1: Он просто пожал плечами и подумал, что он будет смотреть футбол в Испании. И он, значит, стал шляться по пабам, смотреть там футбол. Ну, деньги, потому что у него остались. Вот. И все. И паспорт, деньги, все у него было за собой. Родственники подняли панику. Значит, обзванивали посольство. Посольство, значит,
2: поставили
1: связывали.
2: Поставили на уши сразу несколько стран, да, чтобы так его он, нашли, этого родственника.
1: А ему по барабану было. А он смотрел, значит, и радовался, проживал свою лучшую жизнь.
2: Может, это тот самый человек, который в отпуске впервые за 3 года. И он такой потерял телефон. Ну и хорошо.
1: Так, наверное, и было. Родственники ему названивали. Но совершенно случайно.
2: Представляешь, у него большая семья. И он такой...
1: И он очень богатый.
2: Нет, просто большая семья. Нет, я просто про то, что у него большая семья. И он такой, потерял телефон. Как жаль. Пойду, пожалуй, хорошо проведу время. Надеюсь, меня не найдут.
1: Возможно, так оно и было. А вдруг он, знаешь, какой-то злой рок в этом увидел. А, я потерял. Все, мне не надо лететь никуда.
2: Знаки, да.
1: Такая история. Случайно я нашел один полицейский, который зашел в паб, значит, а как оказалось, что этот мужчина, ну, который потерялся, на полицейском была майка какая-то там, какого-то футбольного клуба, а этот тоже, типа, фанатом был, и он поприветствовал его, а потом полицейский увидел разнарядку вот эту и вспомнил, что он этого мужика видел.
2: Я бы посмотрела на лицо этого мужчины, когда его обнаружили.
1: Короче, просто такая интересная история, никогда, друзья, не надо расстраиваться, да, всегда, значит, так оно и надо было.
2: Ищите лучше.
1: Да.
0: Будет вечер, будет хорошая компания. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: временем очередная партия счастливейших работящих людей в ближайшем будущем покинет свои рабочие места в этот понедельник после трех выходных. Ах, все-таки, мне кажется, я не один такой, а все-таки тяжелее это работается, правильно?
1: Но ничего, остается еще 4 дня и снова выходные.
0: Почему 4? А, ну да, точно. Да? Что-то я как-то совсем приотдыхал, что ли. В начале часа, свежая новость, с вами хорошая компания.
2: Хорошая компания.

0: которая слушает. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Витебщина расширяет сотрудничество с Узбекистаном. Во второй день пребывания делегации Кашкадаринской области, с которой Витебщина с 2022 года действует соглашение о сотрудничестве, встретилась в облсполкоме с заместителем главы области Анжеликой Никитиной. Газета «Витбичи» сообщила, что стороны обсудили конкретные проекты торгового и экономического взаимодействия. Из Узбекистана нам готовы поставлять фрукты и овощи. В обратном направлении Витебщина предложила отгружать весь спектр молочной и мясной продукции. Также узбекские партнеры проявили интерес к производимым электрозарядным станциям и попросили дополнить программу пребывания этим предприятиям. Делегация посетила Витебский областной специализированный центр и областную клиническую больницу, где ознакомилась с внедренными здесь самыми современными эффективными технологиями и методиками оказания помощи пациентам. В Витебском медицинском университете шла речь о возможностях подготовки кадров. Более 90 миллионов рублей направит Витебская область на подготовку учреждений образования к новому учебному году. На укрепление материально-технической базы учреждений Северного региона будет выделено свыше 90 миллионов рублей. Система образования уже перешла в режим активной подготовки к будущему учебному сезону, сообщил издательскому дому «Беларусь сегодня» начальник главного управления по образованию облсполкома Дмитрий Хома. Средства, выделенные в этом году на укрепление материально-технической базы, будут направлены на капитальные и текущие ремонты зданий, закупку современного учебного и технологического оборудования. Что касается знаковых строек, то в этом году упор делается на дошкольное звено и реконструкцию существующих объектов. В ближайших планах открытие нового детского сада в Лепеле. Также строители нацелены на завершение масштабной реконструкции гимназии номер 1 Витебская, что станет важным событием для областного центра, отмечает газета «Витебские вести». На Витебщине скошено 194,5 тысячи гектаров трав или 93% запланированных площадей. На условную голову скота в среднем заготовлено 11 центнеров кормовых единиц. Наилучшие показатели в Шумилинском, Бешенковичском, Лиозненском районах. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: еще раз добрый вечер. С вами хорошая компания. И давайте сразу с лета поговорим про один очень хороший праздник, который в нашей местности очень почитаем, между прочим. Да?
1: Ой, ты про Купальскую ночь?
0: Конечно, конечно.
1: Да, кстати, 6 на 7 действительно проходит она, хотя я знаю, что в некоторых областях уже отметили. С воскресенья на понедельник.
0: Всегда, всегда есть наши граждане, которые, они Новый год любят отмечать уже прямо.
1: Заранее,
0: 1 декабря, да, да, и все, и потом весь месяц.
1: Да, всякое бывает, но тем не менее, есть некоторые поверья, которые закреплены конкретно за этой ночью. Мне кажется, многие из них вам достаточно давно известны, но есть и запреты, Саша.
0: Да?
1: Да, есть и запреты. Вот, например,
0: что нельзя, давай-ка, что нельзя?
1: Давать в долг нельзя. Деньги, ни вещи.
0: Ни днем, ни ночью нельзя давать в долг?
1: Слушай, ну вот здесь, к сожалению, нет тех нюансов, но, скорее всего, в ночь.
0: Это ночи, ночью, ты когда-нибудь давала в долг ночью вообще?
1: Интересно, конечно.
0: Долгани до утра. Вот это. Нет, ну.
1: Нет, знаешь, я боюсь, что ночью ты просто даешь деньги и уходишь, ну, потому что хочешь спать.
0: Мне кажется, любой ночью, если даешь долг, это все, это плохая идея.
1: Ну, да, здесь я согласна, но, может быть, это касается и непосредственно 6 числа, то есть сегодняшнего понедельника, поэтому будьте осторожны с этим, иначе это сулит нищету.
0: Ну, это понятно, да.
1: Да, что касается еще, а вот грустить нельзя, но и слишком сильно веселиться тоже запрещено.
0: Ага, то есть тоже если тебе долги не отдают, ты понимаешь, да, но грустить не надо, но и не радуйся, и не радуйся.
1: Поэтому, ну, где-то между лавировать
0: нужно. Дайте деньги, напился, его забрали в милицию, не надо радоваться, вот весело очень.
1: Но там, мне кажется, будет очень грустно. Человек. Он может быть уже на следующий утро. Кто его знает? Ну ладно, в общем, нужно продержаться.
0: Да, да, да. Что еще?
1: Нельзя пользоваться ножами, режущими предметами.
0: Угу.
1: И нельзя ссориться и ругаться. Это очень важно, если не хотите ни с кем враждовать.
0: Вот это очень хорошее вообще правило. Это касается вообще всех 365 дней в году. В хорошем настроении не ссориться, не ругаться. Здорово.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. News Plus.
1: Конечно, здесь должна была быть рубрика «Душит жаба», но, к сожалению, таковой у нас нет, поэтому News Plus, но немножечко про нейросети, о том, как они человеку одному все-таки помогли.
2: Но прежде пусть сейчас задумаются все те, кому когда-то родственники, да пусть даже в детстве рассказывали, а знаешь, у тебя есть дедушка или тетя, они живут где-то далеко, и у них очень большой капитал, ты потом им письмо напиши.
1: Да подожди, даже не надо, но вот это
2: нет,
1: вот большое.
2: Почему?
1: Просто есть, а мало ли потом окажется, что...
2: Вот об этом я и хотела сказать. О том, что, ну, неизвестно, как бы, какие россказни могут оказаться правдой. Вот один такой очень пытливый парень, как я понимаю, из Индии, решил просто дать промпт нейросетке. И просто написал: «Поищи, вдруг что найдется». Ну, он вбил туда имена отца и деда предварительно. Ну и, собственно говоря,

0: запустил нейронку. И ты не поверишь, нейросеть взяла и определила ему целых 25 земельных участков в Индии и сказала, что они принадлежат тебе. Ну, естественно, парень не дурак, но он решил перепроверить это все через государственные источники, и действительно так и оказалось. Оказалось, что у него огромное количество земли, и теперь он может, собственно говоря, не претендовать на нее.
1: Богатый Раджа теперь, вот это вот как мультики про антилопу.
0: Да, нормально. Главное, чтобы тигр не появился.
1: Ребята, так вы учтите, пожалуйста, что в Индии сколько человек живет? Много, да, она отыскала. Может, и нам повнимательнее каждому поискать, а? Будет чем заняться сегодня вечером, а?
0: Ну, нам.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: если нас слушают поклонники романтики, значит, этой романтики мы вам пожелаем, конечно, под такие звуки. И немного еще расскажем о том, что вас ожидает в ближайшем будущем на нашей волне.
1: Что касается ближайшего будущего, друзья, у нас, во-первых, будет Спорт-ФМ. Влад Кузьмин, как обычно, организует площадку, на которой мы с вами сможем немножечко размяться. Ну, а для тех, кто любит сидеть на скамейке запасных, собственно говоря, так и поступит. Специально для вас, те, кто больше любит наблюдать и слушать, нежели активно участвовать, будет еще и любовный гороскоп. Ну и еще одна активность.
0: Ну, в смысле? Про
1: трек вечера, конечно.
0: Трек вечера, это обязательно. Я просто сейчас задумался про ретроградный Меркурий. Все ж в силе. Вспышки эти над солнцем. Слушай, как мы еще живем на этой планете, а?
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск. В программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. На очереди обзор 1/16 и несколько сыгранных игр 1/8. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
1: Спорт.ФМ. Какой счет?
0: Испания не почувствовала Австрию 3-0. Подопечные Де Ла Фуэнте оформили 3 безответных гола и вышли в следующую стадию. У Айарсабаля дубль, у Кукурелии дубль из ассистов. В 1/8 финала «Красная фурия» сыграет с Португалией. Португалия идет в 1/8. Команда Мартинеса проигрывала, но вырвала победу 2-1 у хорватов. Роналду впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира. На 90+13 хорваты сравняли, но португальцев спас ВАР. Судья закончил матч аж на 90+20 добавленной. Швейцария выходит в 1/8. Подопечные Якина не заметили Алжир 2-0 и впервые с 1938 года прошли первую стадию плей-офф чемпионата мира. В следующем раунде швейцарцы сыграют с Колумбией. Египет выходит в 1/8. Салах и КО победили в серии пенальти. Вышедший под 11-метровый Райан не взял ни одного удара. В 1/8 Египет сыграет с Аргентиной. Кабо-Верде вылетает с чемпионата мира. Проиграли Аргентине 2-3. Сборная с 67-й строчки рейтинга FIFA дала бой чемпионам мира и проиграла только в овертайме. Аргентина идет в 1/8 и попадает на Египет. Лайк героям из Кабо-Верде за сказочный чемпионат. 0 поражений в основное время против Аргентины, действующего чемпиона, Испании, чемпиона Европы, Уругвая и Саудовской Аравии. Чудо-история Вазинии, невероятные голы Ленини и Кабрала. И все это страна с населением 500 тысяч человек. Герои. Ну а Месси, Лео забивает в 8-м матче чемпионатов мира подряд. Колумбия выходит в 1/8. Южноамериканская сборная расправилась с Ганой 1-0 и прошла в следующую стадию. Там она сыграет со Швейцарией. У колумбийцев все еще 0 поражений на этом чемпионате мира. Марокко – первый четвертьфиналист чемпионата мира. Африканцы лишились Сыбари в начале матча, но справились без него. Для разгрома Канады 3-0 хватило 5 ударов за матч, у Кленовых – 11. Марокканцы выходят в 1/4 на втором чемпионате мира подряд. Франция сыграет с Марокко в 1/4. Команда Дешама побеждает 1-0 самую харамбольную команду этого чемпионата мира. Мбаппе забил с пенальти и сравнялся с Месси по голам на Мундиале. Парагвай как мог делал грязь, но невероятным образом ушел с поя без желтых карточек. Норвегия выбивает Бразилию 2-1. Холланд сделал дубль и отправил Селесао домой уже в 1/8 финала. У бразильцев все еще 0 побед в официальных матчах с норвежцами за 26 лет. Мы это видели. Мексика и Англия выдали, возможно, лучший матч чемпионата мира. 5 голов, 2 пенальти, удаление и 90 минут роскошного футбола. Беллингем оформил дубль, а Англия выстояла в меньшинстве. У нее 6 ударов, у Мексики 20. В итоге победа Англии 3-2. В 1/4 команда Тухеля сразится с Норвегией. Не завидуем тем, кто проспал этот матч. Сегодня в 22:00 нас ждет огненный матч 1/8 Испания-Португалия. Каковы шансы тех и других на проход? До 50/50. Опыт португальцев против молодости и дерзости испанцев. Ну а в ночь на 7 июля нас ждет встреча США и Бельгии. Матч со вкусом скандала, так как FIFA отложила дисквалификацию Балагуна за удаление в матче с Боснией. Теперь нападающий сборной США сможет сыграть против Бельгии в 1/8, так как Белый дом напрямую позвонил Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию нападающего. Трамп уже поблагодарил FIFA за помилование форварда. Бельгия официально обжалует решение об отмене дисквалификации Балагуна. FIFA не гарантировала, что успеет рассмотреть апелляцию до начала матча США. Напомню, до начала игры менее 15 часов. Боссам УЕФА тоже надоел Инфантино. Твердо решили сместить его в 2027-м. Ромен Малина поделился инсайтом. Внутри УЕФА закулисно работали и работают над тем, чтобы выдвинуть кандидата против Инфантино. Президентские выборы FIFA пройдут в 2027 году. Джани баллотируется на 4-й срок. В 2023-м он вообще был единственным кандидатом. После решения угодить Трампу, другие лидеры мирового футбола обсуждают идею поиска альтернативы, потому что это больше невозможно, пишет Малина. В общем, готовим попкорн. Ну а на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт.ФМ. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена. You'd better run and hide.
3: mind to the side. Everybody wants to stay alive. Step to the side. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody.

0: впереди замаячила реклама, а после рекламы традиционно во время ретроградного Меркурия, ну, Меркурия, нужно все-таки прислушиваться к звездам, гороскопам. Ты придерживаешься такого мнения, Анастасия?
1: Я придерживаюсь мнения о том, что про любовь нужно говорить каждый день.
2: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
0: Поехали, как обычно, а то в дарыб. В общем, если гороскоп хороший, то верим. Если не очень, не верим. Все, как всегда, все позитивно настроенное.
1: Да, что касается гороскопа, то, мне кажется, пройдет он, как обычно, в лучших традициях. Начинаем с овнов, ну и заканчиваем рыбами.
0: Лучшие традиции хорошей компании, да, да.
1: Ну а почему бы и нет? Понедельник должен быть все-таки хорошим, а особенно вечер должен быть настроен на романтический лад. Так вот, что касается овнов, любимому человеку сегодня будет непросто понять ваши переживания, так что не стоит рассчитывать, что он догадается обо всем и без слов. Ну, намекните ему хоть как-нибудь.
0: Тельцы, ваше сегодняшнее состояние сможет как-нибудь нельзя лучше понять школьник, для которого закончилось время бесконечных школьных заданий, проверочных и контрольных. И началась пора каникул. Или птица, которая вдруг вспомнила, что умеет летать, и полетела. И это все из-за любви. Тельцы.
1: Близнецы, если вы свободные или вы в паре, сейчас расскажу. Новые знакомства могут скружить голову сильнее, чем следовало бы. Это те, кто пока еще не обзавелся второй половинкой. Ну а те, кто уже состоит в отношениях, то просто звезды напоминают о том, что придется искать компромисс. И ведь у каждого сегодня окажутся свои планы.
0: Раки, сегодня вам с вашим любимым человеком будет довольно трудно понять друг друга. Может быть, это случится потому, что понять вы друг друга не захотите, поэтому будете прилагать максимум усилий для того, чтобы не слышать аргументов противной стороны и высказывать больше своих вопросов.
1: Как ты сакцентировала на противной стороны. Ну ладно.
0: Ну так, да.
1: Львы.
0: Ладно, против.
1: Львы, небольшие разногласия сегодня возможны, но поверьте, они быстро останутся в прошлом, если никто, ну, если никто из вас не станет настаивать на своем, игнорируя слова любимого человека.
0: Девы, в ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам кажется. Проблема существует, скорее всего, не на самом деле, а исключительно в вашем воображении. И воображение вашего любимого человека. Куда уж без этого. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем. Здорово, все хорошо.
1: Друзья, в частности, весы, постарайтесь сегодня не изливать любимого человека раздражение, всякие переживания, связанные с работой. Если вам это удастся, тогда вечер отлично подойдет для спокойного общения и обсуждения совместных планов.
0: Скорпионы, сегодня вам придется решать любовные проблемы вашего друга. Невольно вы возьмете на себя ответственность за его отношения с его близким человеком и, разбираясь в них, поймете что-то про себя. Что-то такое, что поможет вам построить свои отношения куда более удачным образом.
1: Свободные стрельцы, не исключены сегодня судьбоносные встречи, может быть всякое, и скорее всего симпатия окажется взаимной, это так на заметочку. Ну а замужним или женатым, тем, кто уже состоит в отношениях, в общем-то, знаете, вам стоит меньше спорить из-за бытовых мелочей.
0: Козероги, сегодня вашему любимому человеку, возможно, захочется напомнить о каких-то не самых приятных моментах из вашего совместного прошлого. Вам, естественно, вспомнить об этом не захочется, однако все же попытайтесь это сделать, и свои истории иногда полезны. Извлекать уроки.
1: Водолеи, романтики может оказаться немного меньше, чем хотелось бы, но это не помешает вам чувствовать поддержку любимого человека. Совместные дела сегодня объединяют сильнее красивых слов.
0: Рыбы, сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений. Почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все просто останется так, как было до того, просто добавятся новые некоторые краски.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
2: А еще раз здрасте всем. Наша рубрика под названием «Трек вечера» — тот момент, когда наши радиодрузья могут повлиять на то, что будет играть в эфире. Все зависит, друзья, только от вас. Только. И как всегда, нам мы неизвестны, чем не знаем, чем открывать программу приветного поздравления музыкальное агентство часу. Да,
3: да. Да, мы слегка здесь предварительно сделали разбор нашей фонотеки. И вот вычленили две композиции, которые, на наш взгляд, естественно, органично бы вписались в плейлист следующего часа. Ну, конечно же, друзья, если вы проголосуете за них красным либо черным сердцем, давайте разбираться, за какую песню каким сердцем голосовать. Вот, например, красное вы можете отдать за группу «Отпетые мошенники», очень актуально в «Купальскую дочь».
2: Белые, понятно, бледные, не загорелые. Значит, черные — это после того прыжка через костер, а красные — это которая немножечко перепрыгала через костер, я так понимаю, да?
3: Ну или наоборот, она прыгалась, так искала цветок папоротника, что уморилась.
2: Да,
3: понимаешь?
2: Или обкрапивилась вся. Такое тоже бывает. Ой, аж самому неприятно стало. Значит, друзья, если вы считаете, что песни девушки «Отпетых мошенников» можно открывать музыкальный агент, как Настя уже сказала, красненькие сердечки. Если почему-то вам вот эта вот веселая банда «Отпетые мошенники» не очень нравится, я предлагаю тогда коллектив женский и вот эту вот песню.

0: этой песни я закинул всех еще дальше в прошлое. Ну, Анастасия, ты, значит, в 2000-е, я вообще в 90-е закинул людей. «Черные сердца», если вы считаете, что комбинация American Boy способна открыть музыкальный агент и сделать это лучше, чем «Отпетые мошенники». В общем, М против Жо, как говорится, как всегда.
1: Да, самое главное, не забудьте про то, что номер по-прежнему для Вайбера 1-7071-071. Там же и будем ждать еще и ваши приветы, поздравления и много-многое другое.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена. Хорошая компания –

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Союзная экономика демонстрирует уверенный рост. За последние 5 месяцев товарооборот между Беларусью и Россией увеличился почти на 20%. Об этом премьер-министр нашей страны заявил во время второго раунда переговоров со своим российским коллегой. Встреча прошла в Екатеринбурге, который принимает международную промышленную выставку, сообщил канал СТВ. Александр Турчин подчеркнул, за годы существования Иннопром доказал свою важность для двух стран. Сегодня решается перечень вопросов за задачу в условиях беспрецедентного санкционного давления. И на этой площадке можно оценить достижения промышленности и наметить дальнейший план взаимодействия. Также премьер-министр Беларуси во время пленарного заседания выставки назвал направления, которые наша страна считает приоритетными для развития. Это цифровизация, роботизация, искусственный интеллект. Стратегическая задача – ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом. И у Беларуси и России есть все, чтобы это сделать, подчеркнул Александр Турчин.
1: В Беларуси.
2: Для абитуриентов вновь доступен сервис «Электронная очередь» для подачи документов в белорусские вузы. С его помощью можно заранее забронировать удобные дату и время посещения приемных комиссий. Если у абитуриента поменялись планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время. При этом отмечается, что регистрация в системе не исключает привычный формат. Подать документы по-прежнему можно и в порядке живой очереди. В Министерстве образования отметили, что цифровой сервис помогает равномерно распределить поток абитуриентов и оптимизировать работу приемных комиссий. Практика показала высокую востребованность такого подхода. В 2025 году возможностью удаленной записи воспользовались более 15 тысяч человек.
1: Новости региона.
2: Жители и гостей Витебска в дни Славянского базара ожидают масштабные ярмарки и торговые новшества. Подробности сообщила газета «Витебские вести», ссылаясь на управление торговли и услуг Росполкома. Одной из изюминок станет гастрономическая акция по продаже в точках общепита города фестивальных сетов с белорусскими блюдами. В центральной части Витебска для ярмарок отведут несколько площадок. Так, на площади Свободы будут работать торговые объекты и кафе. На улице Замковой развернется торговля белорусской одеждой и другими непродовольственными товарами. В большую ярмарочную площадку превратится пешеходный квартал. На улице Пушкина будет развернута торговля разнообразными продуктами. Будет развернута ярмарка по продаже промтоваров в парке на улице Кирова. На набережной Западной Двины свою продукцию представят ремесленники всех областей Беларуси и из других стран. На улице Ленина напротив ратуши будет развернута торговля продовольствием от предприятий Витебска. Причем на одной из площадок можно будет не только приобрести еду, но и принять участие в интерактивных мероприятиях. Для удобства посетителей концертов торговля объекты также разместят на средней площадке летнего амфитеатра и возле центрального спорткомплекса. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Резидент.
1: Как раз-таки этот час, друзья, посвящен вашим приветам, поздравлениям, словам, может быть, напутствия, может быть, хвастовству, да чему угодно. А, кстати, музыкальным заявкам, да, если вдруг что-то вот душа хочет какой-то песни, то если есть наши фанатики, обязательно поставим 19.07, музыкальный агент в рамках хорошей компании Назаренко Дроздова. Вот, все,
2: сказал. Все это готово принять, причем с радостью, так что, друзья, пишите, пожалуйста, до конца этого часа. Ну ладно, немножечко пораньше придется закончить с написанием писем, потому что не успеем все озвучить, если вы нам 56 минут, например, раз, и решите выпалить какое-нибудь пламенное сообщение. Так вот, друзья, да, придется его принести в таком случае на следующий день. Что касается сегодняшнего дня, Всемирный день поцелуя у нас сегодня. Всемирный день кардиолога.
1: Всех врачей, да, и специалистов по сердечным делам мы приветствуем, поздравляем. Это очень важно.
2: Так, день сплетения венков, ну тут понятно.
1: Это к Ивану купали, да, естественно. Там же традиции были, девушки плели венки и пускали по воде. И в зависимости от того, как венок плыл...
2: Ведет себя на воде, да, будет счастье у девушки или не будет. Выйдет она замуж в этом году или не выйдет. Ну да, там много всякого разного интересного было. Но есть кое-что, что прям достаточно близко всем нам. День рождения американского доллара.
1: Да?
2: Да.
1: А,
2: так
1: ясно.
2: Что какую-нибудь копеечку в конвертик можно доположить.
1: Ладно.
2: Что?
1: А день трудоголика сегодня еще. Мы про это говорили, не говорили, я уже не помню.
2: Не говорили, вот и трудись, Саша.
1: Ты просто... вот и потружусь. Итак, что касается ваших сообщений, нам написала, пока мы тут ля-ля-ля, написала Алинушка, привет, любимое радио. Передайте привет бабушке и дедушке, которые сидят в городке Ясно на улице Юбилейной, 69. Поставьте хорошую песню, буду очень благодарна. С учетом того, что у нас победила песня от группы комбинации American Boy, ее и будем слушать. Я думаю, что бабушке и дедушке очень понравится.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Напомню, друзья, связаться с программой при этого поздравления «Музыкальный агент» легко и просто. Вайбер, Телеграм 707-71-071. Также группа ВКонтакте. Можно писать туда заявки, добрые слова, пожелания. Как я уже сказал, хвалебные оды можно писать, например.
2: Да, отзывы о проведенных выходных, например, тоже.
1: Тоже хорошо, другие завидовали. Или неповадно было.
2: Да, ну, кстати, есть у нас и вот такие вот обычные теплые душевные приветы от прекрасной матери к сыну. Светлана здесь передает огромный-огромный привет своему любимому сынуле Тимуру Сергеевичу. Говорит: сынок, ты для меня самый любимый человек, частичка моего сердца. Ты душа моей души, ты мой кислород, ты мое все. Ты улыбка на моем лице и стук моего сердца. Люблю тебя.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
4: Серому обещали новый велик.

0: Sony последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Вечером перед праздником Ивана Купала наши радиослушатели прямо в программе «Привет и поздравления», Андрей, в частности, пишет, значит, каким образом у них празднества эти все происходили. Так. Ну, Миш, видишь, мы с тобой вспомнили, ну как, рассказывали, как, да. Так вот, написал Андрей, Купала был главным праздником лета в деревне, что в детстве, когда взрослые пацаны из всех щелей выкатывали колеса и было кострище до неба. Теперь вся родска запрещена. Ну да, это не надо делать, конечно. Теперь, еще было подростковое. В возрасте все хотели тырить клубнику, хотя она уже отошла. Ну, такая, знаете, мальчишеская шалость. Чё, ну, знаешь, много там натыришь на клубнике-то, а?
5: Мне кажется, что все-таки у многих сохранились какие-то такие теплые воспоминания об этом празднике, потому что я тоже помню много зелени, вот этот огромный-огромный костер, и вокруг люди, некоторые ряженые приходили, знаешь, ну вот кто в чем, девчонки в платьях с босыми ногами, там что-то бегают, эти хороводы водят. Ну, красиво, как-то это в память откладывается, возможно, там что-то дорисовывается. Еще, конечно.
4: Некоторых мужчин ряженых уносили уже, ну, потому что они праздновать стали еще днем.
5: Ну, это уже взрослые праздники, Саш, я не знаю, я помню из детства.
4: Взрослый праздник, конечно, Иван Купала, вот.
5: Так, ладно. О, кстати, о взрослых праздниках. Вот сейчас посмотрим, как они выглядят. Тимур здесь написал, он поздравляет любимую жену, Марину Вареньевну. Поздравляю с первым днем отпуска. Отдыхай на всю катушку и ни в чем себе не отказывай. Двоеточие. Поливай, поли, греби.
4: Великолепный отдых. Андрей еще написал, пожалуйста, привет передайте Василисе Вячеславовне за подаренную горку. Я думаю, что Василиса Вячеславовна оценит, ну и от нас тоже спасибо. Вообще спасибо всем добрым людям, почему бы нет. Еще можно передать привет, да, что случилось?
5: Нет, ничего, я думаю, что, может быть, у нас впереди есть такая интересная песня. А, я тебя перебила, важное событие, точно.
4: Да, ну, сегодня свой день рождения, ну, с учетом того, что сейчас уже утро за океаном, сегодня 80 лет отмечаем. Сильвестр Сталлоне, наш дорогой Слай, человек, который подарил много интересных ролей. Многие мальчишки после того, как посмотрели фильм «Рокки», стали заниматься боксом. Многие достигли больших высот, поэтому можно поздравить. Круглая красивая дата.
5: Многие люди, которые видели фотографии, там, где он вместо штанги поднимает человека, резко захотели с ним дружить. Да, тоже не без этого. Но, в общем-то, многое, мне кажется, действительно можно о нем еще говорить. Но, помнишь, вот эту историю о том, как он, по-моему, продал все, даже включая свою собаку, которую он ужасно любил, чтобы вложиться в фильм, по-моему, это был «Рокки». Собственно говоря, этот фильм произвел впечатление, он заработал хорошую кассу, он пошел, выкупил свою собаку, вернул ее обратно. Насчет дома не знаю, но на собаку точно хватило.
4: В общем, всех именинников дня сегодняшнего и Сильвестра Сталлоне в музыкальном агенте можно поздравить. Песня Никиты Комадея «Я выбираю быть». Ой, если бы он услышал, конечно, офигел бы, да.
2: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: жизнеутверждающих слов, друзья, и еще немного слов от наших радио-друзей. Привет, поздравления, Вайбер, Телеграм, 707-71-071, программа «Привет и поздравления», музыкальный агент на радио «Витебск».
1: Так, ну я так понимаю, что мы переходим к такой тяжелой артиллерии. Любовь Михайловна здесь передает не только огромный сердечный привет, но и достаточно увесистый текст своему родному и любимому внуку Андрейке. Желает ему уютного, теплого вечера, прекрасного настроя и отличного самочувствия, а также веселой дружеской беседы с ребятами и классного отдыха. Главное, крепкого здоровья, удачи и везения. Крепко обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю, бабуля Люба.
2: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Генконсул Беларуси в Екатеринбурге рассказал, как развивается сотрудничество нашей республики со Свердловской областью. В РЖД заявили об уверенном росте пассажиропотока на трансграничных пригородных железнодорожных маршрутах между Смоленском, Витебском и Оршей. Белорусские батутисты завоевали 5 наград на этапе Кубка мира в Португалии. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Вечер понедельника, 19:34. Я говорил, что 3 дня отдыхать нельзя. Все-таки у тебя просто из этой обоймы под названием работа просто выкидывает.
2: Так, Саш, давай ты мне только об этом будешь говорить за эфиром. Точнее, только мне. А в эфире не будешь говорить. Не надо.
1: Да?
2: Пусть еще будут когда-нибудь 3 выходных. Это же хорошо.
1: А, ты боишься, чтобы я не накаркал?
2: Да-да, в том числе.
1: А как ты хотел, чтобы всегда было 3 выходных? Мне кажется, хорошо.
2: Слушай, ну, кто его знает, может быть, когда-нибудь мы к этому и придем. Хотя неизвестно, чем это закончится. Ладно, может быть, это тема для следующего эфира, то есть уже вторничного.
1: Самое главное, да, нам присылают сообщение. По-прежнему Viber, Telegram, 707-171, группа ВКонтакте. Написал нам Виталий. У меня, у моей бабушки Надежды Михайловны сегодня день рождения. Бабуль, ты у меня самое лучшее. Твои блюда – это отдельный вид счастья. А твои истории можно слушать бесконечно. Желаю тебе здоровья, чтобы спина не болела, ноги не уставали, а сердце радовалось каждому дню. Все будет хорошо. Мы всегда будем рядом. С днем рождения, любимая бабушка. Все сидящие за столом.
2: А вот Олег здесь передает привет братьям Черенцу, Александру и Дмитрию. Говорит, ждем вас на даче. Мангал практически доведен до ума.
1: Ты смотри-ка.
2: У кого-то отпуск.
1: Нормально.
2: Ты понимаешь?
1: Написал нам Алексей. Здравствуйте. Хочу пожелать всего хорошего, чудесного, восхитительного июльского чудесного вечера. И хотел бы услышать песню Егора Крида. Вот сердцеедки нет, но вот есть самая-самая, тоже очень хороша.
0: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Сообщение музыкальный агент приходит и приходит, и хорошо. Вайбер, Телеграм 707-71-071, просто напомним, да, группа ВКонтакте, тоже туда можно писать музыкальные заявки, по возможности выполняем.
2: Так, есть у нас такой небольшой, но очень приятный привет. Передают его сразу несколько прекрасных девушек. Передают привет для сына Коронова Сергея, естественно, это от мамы, а также присоединяется Елизавета к этому замечательному письму.
1: Татьяна написала, это Таня из 42-й квартиры. Я хочу передать огромный привет и спасибо нашим соседям Бекоевым за то, что наконец закончили ремонт. Соседи, вы столько терпели, столько шумели, в скобках шучу, а главное теперь тишина и это счастье. Пусть в вашем обновленном ремонте все радует, мебель стоит ровно, краны не текут и жизнь будет спокойной и большими буквами уютной. Спасибо, что были терпеливы и дружелюбны. И это не сарказм. Обожаем вас.
2: Очень мило. Кстати, есть у нас еще Екатерина, которая передает привет Александру Корзуну от сестры Катерины и поздравляет с волшебным днем Ивана Купала. Желаю любить, мечтать, улыбаться, отыскать свой папоротник удачи, жить в достатке и благополучии, привлекая к себе только счастье и никогда не теряя надежду. Кстати, здесь же есть и музыкальная заявка.
0: Музыка.

0: Специальный агент.
1: Так, ну что, у нас здесь продолжается какая-то невероятная вечеринка. Да, в понедельник тоже такое бывает. Ну, естественно, если речь идет о ваших сообщениях, потому что вы нас сегодня ими плотненько снабдили. Друзья, вот плавно перемещаясь к вашим каким-то приятным словам, стоит отметить и, например, Елену, которая передает привет своему мужу Дмитрию. Любимый, я по тебе очень скучаю, жду скорее нашей встречи. А пока желаю тебе хорошего настроения и спокойствия в душе.
2: Ксения написала: Валерий Геннадьевич, кидайте свою красавицу железную и идите домой. Ужин на столе. Гайки завтра докрутите. Я вас обожаю, люблю, жду. Спасибо, любимое радио, за настроение.
1: Так, еще один приветик для любимого мужа, но только Ромки теперь. Надеюсь, что у тебя все отлично. Тебя бесконечно люблю, очень сильно скучаю, жду домой.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Ну вот и вечер понедельника для нас с тобой, Анастасия, уже наступает. Настоящий вечер, когда и заканчивается наш эфир, и можно, в принципе, поехать по домам и заниматься своими делами, которые ты любишь делать вечером в понедельник, например.
2: А можно прыгать через костер, например.
1: Можно. Где-нибудь. А ты что, знаешь, где можно?
2: Ну вот, кстати, вот этого не знаю. Этого не знаю, как-то в этом году, да, суховат по анонсам, но, может быть, действительно, стоит покинуть студию и неожиданно раз, и вот тебя оповещалка, где сегодня можно провести купальскую ночь и в какой компании.
1: Да, но я хочу сказать, что разведение костров это специально, да, специально отведенных только местах, да, и соответствующие организации. Если даже вы на участке, рядом должен быть огнетушитель, это важно.
2: Да, вот это вот то, что мы жарим шашлыки, а потом остатки выбрасываем куда-нибудь на землю и начинаем прыгать через это,
1: нет,
2: не подходит.
1: Нет, нет. Друзья, будьте благоразумны, всех, естественно, с понедельником. Если для вас Иван Купала это очень важный праздник, мы вас поздравляем. И, конечно же, в бодром здравии, в хорошем настроении ждем вас на нашей волне с утра и до ночи. Потому что ночью у нас тоже есть чем интересным музыкальным заниматься. Только что последнее сообщение прислала нам Светлана. Здравствуйте, передаю привет любимой дочери Насте. На даче скоро будем встречать праздник. Твоя мама Светлана. Присоединяемся. Это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
2: Александр Назарев.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня принял с докладом главу Национального олимпийского комитета. Как сообщил канал СТВ, в первую очередь Александр Лукашенко интересовала ситуация в мировом спорте, где в последние годы белорусские спортсмены оказались под политическими ограничениями. Постепенно они снимаются, однако процесс идет неравномерно. Условия допуска по-прежнему отличаются в зависимости от международной федерации. Еще один блок вопросов касался персональных задач Виктора Лукашенко в части международной деятельности. Президент поинтересовался, как продвигается работа по развитию сотрудничества с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Главный акцент – реализация совместных экономических проектов и выполнение ранее достигнутых договоренностей.
0: Экономика.
1: Генконсул Беларуси в Екатеринбурге рассказал, как развивается сотрудничество Беларуси с Свердловской областью. Сергей Чичук, на поляк международной промышленной выставки «Инопром» в Екатеринбурге отметил, в регион было поставлено более 100 троллейбусов «Белкоммунмаш» и «МАЗ». В Беларуси работает совместное производство гидравлических изделий, открыт инжиниринговый центр холдинга «Швабы». Совместно ведется работа над запуском в Беларуси и России производства авиационной техники. В качестве удачного примера взаимодействия генконсул привел работу машиностроительного завода имени Калинина и белорусского «Амкадура». Они договорились собирать технику и в Беларуси, и в Екатеринбурге, сообщил Сергей Чичук. В РЖД заявили об уверенном росте пассажиропотока на трансграничных пригородных железнодорожных маршрутах между Смоленском, Витебском и Оршей. По данным перевозчика, за 3 месяца работы трансграничных маршрутов поездами воспользовались более 25 тысяч пассажиров. Из них на направлении Смоленск-Витебск почти 15 тысяч. Особой популярностью маршруты пользуются в выходные дни. Маршруты Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша были запущены 2 апреля по решению Высшего Госсовета Союзного Государства. Они обеспечивают прямое железнодорожное сообщение между городами без пересадок с экономией более 1,5 часов в пути.
0: Новости спорта.
1: Белорусские батутисты завоевали 5 наград на 4-м этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования завершились в Португалии, сообщили в программе СТВ «Спорт». В индивидуальном зачете сразу 2 соотечественницы стали призерами планетарного форума. Екатерина Ершова получила за свое выступление 58 баллов 57 сотых и заняла 1-е место. Виолетта Бордиловская расположилась следом с небольшим отставанием. У мужчин серебряный результат продемонстрировал Иван Лифинович. Также 2-кратный олимпийский чемпион в тандеме с Андреем Буйловым стали 2-ми в синхронном прыжках. У женщин уверенную победу одержали Екатерина Ершова и Злата Миняхаметова. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра по региону 16-21 градус тепла, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама.
1: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси началось масштабное строительство форелевых заводов полного цикла. Белорусские ученые создали первый отечественный сорт белого люпина. В роддомах по всей Беларуси поздравляют женщин, которые 3 июля стали матерями. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски на Радио «Витебск».
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио «Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Во Дворце независимости сегодня прошла торжественная церемония. Во многих европейских государствах продолжается милитаризация, растут военные бюджеты. Вокруг Беларуси по-прежнему пытаются создавать образ внешней угрозы. На этом фоне вопросы обороны и подготовки профессиональных военных становятся вопросами сохранения суверенитета. Президент подчеркнул, именно поэтому по-настоящему независимость может быть страна, которая способна защитить себя. Беларусь свои позиции не меняет, не стремится к конфронтации, никому не угрожает. Однако память о поколении победителей обязывает сохранить главное – мир, независимость и безопасность страны, подчеркнул президент. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла вооруженные силы, главный гарант независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе, а главное – оставаться достойными офицерского звания. В Беларуси началось масштабное строительство форелевых заводов полного цикла. Это государственная программа, запущенная по поручению президента. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить внутреннего потребителя качественной красной рыбой и выйти на экспорт, сообщает канал Мир-24. На предприятии действует закрытая экосистема. Каждая капля воды работает по кругу. После бассейнов она проходит очистку, биофильтрацию, насыщается кислородом и снова возвращается к рыбе. Температура, кислотность и содержание кислорода находятся под контролем автоматики. Как отметил Сергей Ложечник, гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации, данный объект будет служить не только для производства товарной рыбы, но и для испытания собственных кормов по показателям, таким как плотность форели и ниже 80 килограммов на кубический метр. В научно-практическом центре Нацакадемии наук Беларуси по земледелию выведен и районирован первый отечественный сорт рябина белого грек. Новинка уже допущена к использованию на всей территории страны, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что грек представляет собой мощную природную фабрику протеина, которая комфортно чувствует себя на белорусских полях. Растение среднеспелое, если требуется сочный корм в виде силоса, его можно скашивать уже через 2 месяца. Если же цель получения ценного зерна, то ориентировочно 125 дней. Поле порадует отличным урожаем. В зеленой массе содержится до 22% протеина. Это позволяет сельхозпроизводителям существенно экономить на дорогих импортных белковых добавках, заменяя их собственным экологичным сырьем. Биржевые цены на кофе сорта «Арабика» на торгах сегодня выросли на 5%. О резком подорожании свидетельствуют данные торгов. Стоимость тонны кофе подорожала до уровня выше 7 тысяч долларов. В конце минувшего года мировые цены на кофе резко упали после того, как президент США освободил от 40% пошлин импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения назвали растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на «Радио Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 16-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
3: Baseline.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду, временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: нам. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: За два часа до полуночи. «Радио Витебск» приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
2: В стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.
1: Вечер рок в стиле рок. На «Радио Витебск».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.